Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
2: Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

0: Прикамье, 7 часов утра. В ритме города.
1: Четвергом. Всем доброго утра, друзья. 25 июня у нас с вами на календаре. Почти пятница. Можно уже мысленно надевать выходные тапочки.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Всем желаю отличного настроения, друзья. Давайте продолжать наслаждаться летом. Еще раз подчеркиваю, 25 июня сегодня. Давай, заходи, пиши. Начинается наша утренняя перекличка. Мой личный канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Там же утреннее приветствие записано в видео, в формате видеорежиме. Пиши, как дела, как настроение, как погода. Кому-нибудь привет бодрый утренний можно передать с пожеланиями хорошего дня. Еще сегодня день улыбок незнакомым людям. Дарите или нет вы свои улыбки незнакомцам? Такой у меня вопрос в проброс, тоже с удовольствием все прочитаю. Группа утреннего шоу в ВК называется Солями шоу. Читаю ваши сообщения, которые вы пишете через приложение Радио Соль ФМ. Очень удобная, кстати, тема, друзья, особенно если нет рядышком ФМ, но есть интернет. Скачать приложение и наслаждаться, где бы ты ни находился в эту самую минуту в городах нашего ФМ-вещания, там, где мы присутствуем только в интернете, где-нибудь на пляже в эту самую минуту, встречая рассвет. Я сейчас там про Анапу, например, говорят, в Анапе 70 пляжей открыли, но про это в подробностях в новостях расскажу через несколько минут. В общем, отправляй утреннее приветствие. Всем желаю бодрого утра.
0: На зарядку!

Русская народная блатная хороводная. Почему, еще раз акцентирую я внимание на том, слово «целовал» куда-то убрали? Прелюдии-то нет, получается. Сразу «миловать» начинается. «Миловал, миловал». Сережа, привет. Начинается утренняя наша перекличка. Пермь на связи. Всем здрасте. Зося и Анюта. Всем хорошего настроения и хорошего дня желает наш Сергей. Спасибо большое. Приятно Пермь, как каждое утро, читать в эту минуту. Нина, доброе утро. Илеть просыпается. 12 градусов. Сейчас днем сегодня 20, солнечная погода. В Перми, кстати, дождики сегодня ожидаются, тоже до 20 тепла. Не балуют нас жарой. Вся жара на Европу набросилась. Там и в Испании уже за 40, и Франция, смотришь кадры, изнемогает просто, изнывает от жары, прячется под открытие. Где-то сегодня с утра сюжет смотрел. Елисейские поля уже желтеть начинают просто от этой самой жары. И говорят, в Италии тоже жарко, а у нас Петр Солнцеворот, друзья. Ну все, да, дожили. С этого дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночь длиннее. В этот день ходили на рыбалку, готовили блюда из рыбы. Это от Нины тоже народный календарь на сегодня. Красновишерск просыпается, привет огромный. Дмитрий точно так же вспоминает, что у Красновишерска юбилей 85 лет в этом году. Но это по информации Дмитрия, я как бы не проверял. Дима, Красновишерск, привет, доброе утро.

0: утро. Продолжаем программу. С вами шоу продолжается, друзья. Еще раз читаю все ваши сообщения. Заходите, пишите, подписывайтесь. Мой канал Макс Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Через приложение, через телеграм-канал. С удовольствием читаю и утренние приветы. Ну и делись, естественно, новостями. Верхъязев, привет. Леша, доброе утро. Всем желает хорошего дня под видеотрансляцией. Друзья, кстати, напоминаю, что можно не только слушать радио, но и смотреть видеотрансляцию из студии, которая идет в группе утреннего шоу ВК Солями Шоу. Там сверху закреплено, ну и вот там, собственно, Алексей и выкладывает. Всего лишь 9 градусов в настоящий момент. Красновишерский район, Верхъязьва, доброе, прохладное, прохладное утро. Так, Настя, привет! Наконец-то отправила всех в садик. Можно спокойно слушать Солями Шоу. И сегодня, наконец-то, у нас не должно быть дождя. Правда, ветерок холодный, но это у нас уже в Свердловской области, друзья. Это уже Верхняя Пышма просыпается, Анастасия. Наконец-то! 7:13, дети уже в садике. Эх!
1: Однажды в России.
0: Не в России, в мире. Молодежь стремительно толстеет, друзья. Да, по всему миру и такая тенденция, которая вызывает тревогу. Даже мне с утра тревожно стало. Число новых случаев ожирения быстро растет среди 30-летних. Исследование показало, что ожирение все чаще находят у молодых. В 24-25 годах число новых случаев среди людей 30-39 лет. Ну, это когда уже, знаете, замедляется метаболизм после 30. Так 20%, ребята, прирост по сравнению с допандемийным периодом, говорится в журнале The Lancet. Хорошее название. Хотя чаще всего диагноз по-прежнему ставят 40-50. Тенденция к омоложению вызывает тревогу, ну, потому что я напоминаю, что ожирение штука такая, она вызывает и повышает риск диабета, болезни сердца там, и даже рак тоже от этого всего. Ведущий исследователь Роберт Флетчер в беседе с BBC News назвал три вероятные причины стремительного ожирения молодежи в Великобритании. По его словам, нынешние 20-30 лет сказываются и приходится на эпоху агрессивной рекламы фастфуда и засилья закусочных. Слушайте, фастфуды в наше время достаточно хорошо продвигали. Правда, я сейчас вспоминаю, первый Макдональдс в Перми появился, наверное, в году 96-97. Вот. До этого были только пирожковые закусочные. Кроме того, ранее начало ожирения встречаются представители этнических меньшинств. И в самых бедных районах рост заболеваемости оказался наиболее резким. Вот. Как-то так. Эти закономерности были известны и раньше, но ускорение среди молодежи стало неожиданностью для ученых. Я обращаю внимание, для меня неожиданности нет никакой. Во времена ковида все сидели дома, в том числе и молодежь, да, и научились вызывать, например, себе курьеров, которые... Ну, мало того, что до магазина уже идти не надо, да, я по своим диджеям, которым там 20-25 лет наблюдаю, они прям сидят вот, во-первых, сидят за столом, за пультом, разруливают какие-то вещи и тут же заказывают правой рукой себе эти бургеры из ближайшего кафе, которым тут же приносят и привозят. Реально. Осталось только рот открыть, чтобы все это туда положить. Вообще, с другой стороны, так подумать, так это не жир, а стратегический запас энергии на случай, если вдруг отключат Wi-Fi и придется жить в реальном мире. Молодежь набирает вес, потому что калория от доставки еды считается как, знаете, бонус программы лояльности. Я не толстею, я апгрейджусь до режима энергосбережения. Меньше бегаю, больше сижу и успеваю. Вот такие по этому поводу складываются у меня мысли. Так, далее, хорошая новость для тех, кто на юг собрался, в Анапу. Оперштаб Краснодарского края сообщил об открытии почти 70 пляжей в Анапе. Ну, наконец-то, хочется сказать. Я напомню, что там года два назад нефть пролилась. И они два года целенаправленно шли к тому, чтобы открыть, восстановить береговую линию на несколько десятков пляжей Анапы. Ой, люли-люли мой июль, Анапа. Соответствующее заявление представителей оперштаба региона сделали из публикации в своем телеграм-канале. Вот в настоящий момент уже доступны 68 пляжей, где были завершены все работы по восстановлению береговой линии. Ну, я Я напомню, что Анапа у нас это в основном песочный пляж, да. Есть несколько галечных, но песок там тоже в большинстве своем присутствует, в отличие от Сочи, да, где в основном галька. Единственное, что с транспортной логистикой до Анапы не очень удобно. По-моему, аэропорт Анапы до сих пор закрыт, открывали Геленджикой, да. И он тоже то открыт, то закрыт, вот смотришь на карту. Да и Сочи-то, сейчас, знаете, самолетами. Но опять-таки, вот я вчера рассказывал, мы общались с директором Соль.ФМ. Он говорит, как слетали до Питера. Я говорю, вообще спокойно, без проблем. Не было даже никакого там времени задержки и ожидания. А он собирается, у него день рождения тоже тут буквально в скором времени. Он говорит, вот тоже хочу куда-то слетать. В Сочи, говорит, что-то меня там смущает вот вся эта ситуация с самолетами. На что я ему ответил? Как бы надо просто принять это как должное. И какое-то время на то, что может быть задержка как таковая по рейсам, надо закладывать на эти самые минуты. Не переживать, не паниковать, просто знать, что о нашей безопасности заботятся. Это важно, да.

0: Вами шоу продолжается, друзья. Кунгур на связи. Розалия, доброе утро. Привет огромный, точно так же. Хорошего дня.
1: Соль опрос.
0: Ну, а мы к теме дня переходим. Мы тут уже в преддверии выходных. У меня такой к вам вопрос. Куда вы обычно идете, чтобы развеяться? Куда сбегаете, чтобы прогнать вот эту серьезную мину на вашем лице? В парк за порцией свежего воздуха или сразу на пляж, например, за порцией солнца? Только вот еще вода бы прогрелась какое-где, да? Ну, в общем, есть же у вас какие-то такие рабочие ходовые варианты, летние, может быть, варианты, куда вы отправляетесь на те самые... 5, 7, 10, 15, а может быть на целый час, а может быть на целую ночь. В общем, куда вы идете, чтобы развеяться? Ваш маршрут для перезагрузки? Парк, пляж, тайное место, о котором вы обычно никому не рассказываете. В общем, делитесь. Мой канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов. Сейчас я там видео в формате задам вопрос. Группа утреннего шоу ВК Соль Мишоу, там вопрос уже вышел. Также вышел вопрос в группе Радио Соль ФМ. Через приложение можно написать и телеграм-канал Радио Соль ФМ. Куда вы идете, чтобы развеяться?
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Солями Шоу на Соль FM.
3: Продолжаем программу. Солями Шоу продолжается в соляной студии. Эдуард Кузнецов, всем еще раз желаю я доброго утра. Четверг у нас с вами, друзья, на календаре. Сегодня 25 уже июня. Красновишерск, Оль, привет. Что-то сегодня прохладненько пишут. Ну, правильно, 9 градусов. Конечно, прохладно. Еще немного и заморозки пойдут. А июнь-то, посмотрите, июнь уже все заканчивается. Пролетел фактически. Сейчас отгремят выпускные на этой неделе. И, ой, люля, ну, хорошо, если там где-то в теплых местах, да. Хочется и в Пермском крае как-то, может быть, отдохнуть, искупаться, друзья. Пасмурно в Красновишерске, сегодня осадков не ожидается, да. Днем до 18 градусов тепла, на 2 градуса ниже, чем в Перми. Оля желает всем хорошего четверга. Пусть этот день будет полон приятных сюрпризов и хорошее настроение не покинет больше вас.
1: Соль-опрос.
3: Куда? Куда? На какую Кудыкину гору вы идете, чтобы развеяться? В поисках своего дзена. Идете кормить уток на ближайший пруд, смотреть на облака по дороге с облаками. Или просто бродить без цели. Расскажите, пожалуйста, канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Я вот сейчас сидел и думал, потому что время развеяться. Вот, ну, помимо того, что иной раз в рабочий полдень я сознательно это делаю. Не зря же я лайфхаки читаю. 50 минут работы интенсивно. 10 минут развеяться. Но я обычно иду либо в какой-то магазинчик близлежащий, либо за обедом в кафешку, тут шаурменная у меня есть неподалеку. То есть какие-то вот такие детали. Или просто там выхожу на улицу, там машину разгрузить, например, надо. То есть у меня такие легкие моменты. А когда посерьезнее, тогда, наверное, на дачу. Вот на дачу прикольно. Приезжаешь и... Эх, вот выходные на даче. Вот это, наверное, номер один для того, чтобы развеяться. Хотя у вас может быть свой план по спасению своего настроения. Там прогулка, шопинг или дегустация. Чего-нибудь такого интересного. Вспомнил опять свою программу. Вообще, я всю неделю тут с понедельника про Питер нет-нет, да вспоминаю. Реально, такой великолепной прогулки по Санкт-Петербургу у меня еще не было. Типа, мы так хорошо по барам развеялись. У нас такой квест был с супругой по барам. Ой, сейчас вспомнил, прям хорошо. На душе до сих пор хорошо, отлично. Да. Так, друзья, пишите, с удовольствием читаю все ваши сообщения. Так, Кудымкар, доброе утро. Анастасия просыпается, всем желает хорошего дня. И пишет, что в зависимости от времени суток это у нее происходит. Днем по магазинам, кафешкам шляюсь, пишет Настя. Да, это как бы дословно читаю. Ночью бывает, что в интернете тусуюсь. Многие, кстати, ночью в интернете тусуются. Я вон вчера забирал детей, ну, в том числе племянников с дачи от родителей. У них тоже были такие каникулы. Вот они, конечно, когда контроля нет, до 5 утра сидят в интернете. Их оттуда ничем не выковыришь.
1: Лето в ритме города. Это...
4: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

продолжаем программу, друзья. Мы тут разговариваем по поводу места, где можно развеяться. Куда вы отправляетесь для того, чтобы развеяться? Заходите, пишите. Добрянка, привет. Алексей всем желает также в эту самую секунду доброго утра. Спасибо, Леша, большое. Анастасия отправляется в любимый парк. В любимый парк. Там очень-очень здорово. Вот бы еще пару-тройку фотографий из любимого парка, чтобы мы, те, кто бывает в группе утреннего шоу, Сулими Шоу, прониклись атмосферой Верхней Пышмы. Как звучит замечательно-то, а? Я вот всегда, кстати, когда у нас идут пятничные понты, я же не просто так прошу там виды осы, например, там кунгура, замечательная, там людиного, замечательная, потрясающая, красивая города, и хочется реально вот этим вайбом проникнуться, что ли, в вашей атмосфере, потому что, ну, когда еще доедешь, что называется?

Близнецы, стремитесь к безупречности и не останавливайтесь на достигнутом. Раки, вы сегодня будете цвести прямо на глазах. Львы, вам рекомендовано веселье в неограниченных дозах. Девы, сегодня вы почувствуете себя очень нужными и важными. Весы, сегодня все будет именно так, как хотелось бы вам. Скорпионы, примите судьбоносное решение, пусть оно и будет маленьким. Стрельцы, придется поступиться некоторыми принципами ради общего блага. Козероги, поменьше думайте о работе, побольше о возможном летнем отпуске. Водолеи, помните, что никто вас не держит там, где вам не хочется находиться. Рыбы, вы почувствуете, что пришел тот самый момент для решительных действий. Такой, друзья, гороскоп на сегодня.

0: Лайфхак.
1: Буду про сон рассказывать сегодня и, наверное, даже завтра. Начнем, друзья, с одеяла. Расскажу, почему люди спят под одеялом даже в самые жаркие дни. Вообще, желание укрыться довольно распространенная. Причина, скорее всего, психологические. Давайте будем разбираться сегодня с этой ситуацией. Все мы спим по-разному. Кто-то на спине, кто-то на боку. Некоторые обожают шелковое белье. Некоторые считают его скользким и предпочитают льняное. Но существует одна странная привычка, которая, по всей видимости, объединяет множество самых разных людей. Это привычка укрываться одеялом. Это вполне понятно, когда в комнате холодно, одеяло помогает согреться, но многие даже в жару стараются укутаться хотя бы в плед или в простынку. Почему это так? Стремление пользоваться одеялами довольно-таки интернациональное явление. Американские антропологи Кэрол Уортман и Мелисса Мелби исследовали привычки сна некоторых народов, живущих в жарком климате близ экватора. И они обнаружили, что только кочевники, занимающиеся собирательством и не строящие постоянных жилищ, обходятся без одеял. Представители большинства оседлых или полуоседлых культур даже в странах Африки, к югу от Сахары или в Папуа-Новой Гвинее, где климат тропический, любит накрываться во время сна хоть чем-то, будь то плетеная накидка из растительности или кусок ткани. Долгое время в течение истории человечества одеяло было привилегией зажиточных слоев общества. В Древнем Египте, например, пользовались льняными простынями, в Римской империи шерстяными, в средневековой Европе хлопковыми, но не каждый мог себе позволить такую роскошь, как постельное белье. Как пишет профессор истории Роджер Экерх, в средневековье

0: Кове многие простолюдины выкручивались без одеял, как могли. Спали группами, чтобы сберечь тепло, или укладывались с домашним скотом, служившим грелкой. Но почему люди любят укрываться одеялами? Есть предположения, но про них в следующем часе.
1: Соль-ФМ. Погода.
2: Четверг, 25 июня. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода и дожди. Днем до 20-22 градусов, вечером до 15. По северу будет пасмурно, также возможны дожди. Днем до 17 градусов, вечером до 11.
1: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эрафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эрафта. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
5: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-400-29-400-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
8: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
9: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Эр Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
10: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
11: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В российских школах поменяют распределение нагрузки на учеников по гуманитарным предметам. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года дети будут больше изучать историю России и мира. В планах чиновников увеличить количество уроков по этой дисциплине сразу на 30%. Чтобы не перегружать школьников, сократить на 30% пришлось количество часов по предмету обществознания. Министр обратил внимание, что эта мера должна помочь усилить историческую подготовку учеников, а также дать возможность учителям более углубленно разобрать ключевые периоды развития страны и мира. Изменения в расписании должны коснуться только учащихся с 5 по 9 классы. ФНС с начала года направила требования о взыскании задолженности с 82 тысяч жителей Пермского края. Общая сумма долга почти 1 миллиард 200 миллионов рублей. Банки уже исполнили поручение на сумму 408 миллионов рублей. Для 57 тысяч человек введены ограничения выезда за пределы страны и арест имущества. Как сообщили в ФНС по Пермскому краю, налоговая служба начала использовать процедуру внесудебного взыскания задолженности. При фиксации задолженности ведомство направляет в банк поручение о списании средств со счета налогоплательщика. Одновременно с этим приостанавливаются все операции по счетам до полного погашения долга. Это внесудебная мера, которая применяется автоматически и не требует обращения в суд. В Прикамье в этом году билеты на главное шоу фестиваля «Небесная ярмарка» будут продаваться на платформе kassir.ru. Как сообщает Минтуризма, билеты не будут продаваться через сторонние сайты, мессенджеры или с рук. При этом для посещения шоу билет нужен на каждого зрителя, в том числе на детей. Стоимость билетов на стоячие места – 500 рублей, на сидячие места на трибунах – от 1,5 до 2 тысяч рублей. Главное шоу фестиваля пройдет на стадионе «Труд» 11 июля. Как ранее рассказывали организаторы, в этом году ожидается участие 45 аэростатов. Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Супер шоу продолжается, друзья, второй час программы. Четверг у нас с вами на календаре. Пусть все сегодня идет как по маслу, ну или хотя бы как по теплому песочку на пляже.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соля-Ми шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем нашу утреннюю перекличку, нашу утреннюю программу. Заходите, пишите. Мой личный канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу в ВК называется Соля-Ми шоу. Также читаю все сообщения, которые вы пишете через приложение. Телеграм-канал Радио Соль ФМ. Пользуйтесь, пожалуйста, и официальную группу радиостанции. С удовольствием приветы передаю ваши. Ну и мы тут общаемся на тему того, как вы обычно себя перезагружаете, что вы делаете, чтобы развеяться. Заходите, пишите. С удовольствием все читаю. Степногорск, привет, доброе утро, Андрей. Ну-ка посмотрим, жара продолжается. Ну, не так, чтобы очень сильно. Сегодня дождики обещают, 23 градуса со знаком плюс уже в этот утренний час. Днем сегодня 27 в Степногорске, Казахстан, привет, ожидается. Друзья, заходите, с удовольствием читаю все ваши сообщения на тему дня через 7 минут. Напоминаю, что идет прямая видеотрансляция. Не только можно по радио, но и видео смотреть в группе утреннего шоу ВК Соля-Ми шоу. Там, кстати, эти видео сохраняются, поэтому для тех, кто позже встает, например, или не успел, отличный способ послушать с самого начала. И опять все сначала. Я доила, она мычала, да. Все сначала в формате утреннего шоу. Ну что, новости.
1: Однажды в России.
0: Лошадь в центре Петербурга устроила переполох на улице. Сбежавшая лошадь. Лошадь устроила хаос на улицах Петербурга у станции Технологический институт, друзья мои. Выбежав на тротуары и проезжую часть в районе станции метро Технологический институт, об этом сообщает телеканал «Известия». По словам очевидцев, животное в панике двигалось по городским улицам, неоднократно оказывалось на дороге, создавая опасные ситуации. Ну, слушайте, и для машин, вот выскочи на меня лошадь справа, а ты за рулем находишься, я еще не знаю, как я себя в этой ситуации поведу. А если лошадь еще, знаете, галопом пересекает проезжую часть и выпрыгивает на тротуар, это, наверное, страшно, да. Лошадь едва не задевала прохожих, но умело маневрировала, видимо, которые были вынуждены уступать ей путь. В какой-то момент кобыла несколько раз падала прямо на проезжую часть, продолжая хаотично перемещаться по центру города. Позже же животное удалось поймать. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Ну и слава богу, хочется сказать. Вроде лошади существа безобидны, но это когда... Знаете, когда молча стоят в стойле и смотрят на тебя красивыми глазами. Или хозяин рядом за усцы ведет эту самую лошадь. А когда она в дикой природе, тут, конечно, человеку, не знающему человеку интернета, сложно. Человеку, который танцует под Six Seven, сложно что-то, знаете ли. Они некоторые-то и лошадь не видели, только на картинке. Дальше, друзья. Ученые доказали, что бургеры и кола могут испортить ваш мозг. Имейте в виду, исследования показали повышение риска системных воспалений при вот этой западной, назову я ее, диете. Ученые из научно-исследовательского университета Белоруссии в сотрудничестве с международным научным коллективом провели исследование, которое показало, что вот это самое ваше все западное характеризуется высоким содержанием жиров и сахара, и это негативно влияет прежде всего на психическое здоровье. То есть мы про ожирение я час назад рассказывал, да, кто пропустил, посмотрите видеотрансляцию про то, что процент ожирения среди людей 30 плюс вырос за последние 5 лет на 20%. А тут, вот знаете, было установлено, что такая диета приводит к психическим расстройствам, например, у самых мышей взрослого и пожилого возраста. Западная диета включает в себя большое количество насыщенных жиров, холестерина и сахаров, что делает ее популярной во многих странах. Однако такое питание связано с риском развития различных заболеваний, включая эндокринные расстройства, сердечно-сосудистые болезни и неалкогольную жировую болезнь печени. То есть бывает алкогольная, бывает неалкогольная. Западная диета вызывает системное воспаление и сбои в работе организма. этого потенциальное влияние на людей. Авторы исследований предполагают, что выявленные закономерности могут быть применимы к людям, чтобы подчеркивать важность контроля за диетой и выбора более здоровых продуктов, друзья. Ну вот, я понимаю, что фастфуд очень популярен, и высококалорийные продукты, они вкусны. Что тут говорить? Но имейте в виду, что не только будете толстеть, но и психика пошатнется.
1: Самое соленое радио.

0: Соль опрос.
1: Так, друзья, мы тут общаемся с вами на тему того, куда вы отправляетесь, чтобы развеяться. Куда держите путь? Туда, где тихо и спокойно? Или туда, где музыка, смех и вообще жизнь кипит? Заходите, пишите. Канал в Макс Эдуард Кузнецов. Если не подписаны, подпишитесь. Если в Максе есть, да, очень удобно здесь отвечать на комментарии. Я их сразу же, вот буквально Зося мгновение назад написала, и он сразу же у меня в руках оказался. Всем доброе утро. Это Зося, наша из Перми, отправляет, чтобы развеяться. Мы едем в Лысьвушку. Нет, вот звучит-то как Лысь, Лысьва, слышите? Лысьвушку к родителям. Вот от Зои, пожалуйста, такие по этому поводу моменты. В Лысьве хорошо, наверное. Пруд вот этот вот великолепный, а воздух какой чистый, свежий. Констанция, привет, доброе утро. Чтобы развеяться, я иду на природу, пишет Констанция. Если на улице совсем холодно, то сижу и общаюсь в интернете. Но это тоже способ уйти от реальной действительности куда-то в интернет. Констанция выкладывает себя на смотровой площадке какой-то в любопытной позе. Да, ну это просто гимнастический трюк какой-то. И со смотровой площадки открывается вид на лес. На лес, да, на лес. Прекрасно. Ольга также в лес отправляется, наша Ольга из Красновишерска, для перезагрузки, потому что лес, он успокаивает. Это не ваш вот этот самый фастфуд. И такие очень милые тропки нахоженные у Ольги, и лес очень красивый. То есть это не бурелом, здесь не надо там какие-то сваленные деревья перешагивать. Здесь просто такие тропинки, по которым очень приятно гулять. Мне здорово сейчас наслаждаться этими видами. И не борщевик, ребята, на поле-то, а луговое разнотравье тут со всех сторон. Просто тут и ромашки тебе, и, я смотрю, и зверобой, и душица. И вот здесь грибы собирать, наверное, самое оно. Просто виды великолепные. Еще раз, я восхищаюсь каждый раз видами, которые вы мне отправляете, видами природы из различных уголков Пермского края, Калужской области, Брянской области и не только. Но я сейчас не просто пробежался по городам FM-вещания, где мы, в общем, присутствуем, а в интернете какие виды, какие из Красноярского края прилетают иной раз фотографии. Ну просто закачаешься.

0: Вкуснятина.
1: Про окрошку, друзья, про окрошку сегодня. Окрошка — это 50% овощи, 50% споры о рецепте. Без споров не считается. Единственный правильный рецепт окрошки с точки зрения науки, друзья мои, прямо сейчас в нашем соленом эфире. Основным камнем преткновения является выбор заправки: квас, кефир или минеральная вода. Сторонники каждого варианта приводят убедительные аргументы, но пора уже положить конец этому холивару. Сейчас будем разбираться, как и что. Итак, друзья, сторонники заправки окрошки квасом считают, что правда на их стороне, потому что так было всегда. Испокон веков отступление от канонов – это ересь и кулинарное святотатство. Что, кстати, не мешает многим из этих же граждан класть в окрошку вареную колбасу и заправлять ее сметаной или горчицей. На самом деле квас начали применять в окрошке с 14-го, с 15-го веков. До этого в рецепт входил рассол огуречный или капустой. Сторонники заправки окрошки кефиром действительно имеют исторические основания для своих предпочтений. Холодные супы на кисломолочной основе традиционно готовили на юге России, в частности на Кавказе. Кефир, как и другие кисломолочные продукты, считается изобретением кавказских народов, будто его впервые начали производить в горах Северного Кавказа. Кефир использовался для приготовления различных блюд, в том числе и холодных супов, таких как окрошка. Окрошка распространилась по России с юга, вероятно, вместе с другими кулинарными традициями кавказских народов. По мере того, как окрошка становилась популярной в других регионах России, ее начали готовить с использованием местных ингредиентов. Однако важно отметить, что квас остается наиболее традиционной и популярной заправкой для окрошки в России в целом. Квас придает супу характерный вкус и аромат и богат пребиотиками. Но выбор заправки для окрошки зависит от личных предпочтений и доступности ингредиентов. Диетологи в дискуссии об окрошке не ввязываются, но ни один из них не посоветует вам смешивать мясной или рыбный белок с крахмалистыми продуктами. Но я сейчас про картошку, и погружать его в кислую заправку. Для переваривания белка нужна щелочная среда, так что и кефиры, содержащие молочную кислоту квас, не могут считаться удачными компаньонами для мяса, рыбы, колбасы, которые входят в окрошку. Но квас, как правило, содержит еще и сахар, что с точки зрения здорового питания никуда не годится. Рассол — та же молочная кислота. Видимо, окрошка все-таки праздничная еда для радости, а не для пользы. А если все-таки смотреть на этот вопрос с точки зрения правильной диеты, то получается, что наиболее здоровая заправка для окрошки – это минеральная вода. И вот такая окрошка усваивается лучше. И нет, это не наше изобретение, хотя и появился такой рецепт сравнительно недавно. Говорят, получается даже вкусно. Надо бы попробовать. А если еще сметанки добавить? Эх!
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Солями Шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. Солями Шоу продолжается, друзья. Заходите, пишите. С удовольствием читаю все ваши комментарии. Привет, поздравления, которые вы отправляете. Мой канал в Макс лично называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Также через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ можно написать все сообщения. Вижу все, с удовольствием читаю. Так, Сергей, здрасте, доброе утро. Подмосковье просыпается. Нет, Сережа хорошо пишет. О погоде на данный момент ничего не изменилось, как вчера. И хорошо, что я помню, что вчера в Подмосковье было 12, днем 20 градусов и дождики периодически, если не ошибаюсь. Такая погода с Пермским краем сопоставимая, на самом деле, поэтому я обратил на это внимание. Ну и также мы сегодня обсуждаем с вами, друзья, вопрос, что вам нужно, чтобы развеяться, куда вы отправляетесь, куда вы идете, чем вы занимаетесь. Вот Сергей до работы ходит. Дом, работа, работа, дом, работа. Гульнуть не получается, просто до работы хожу, проветриваюсь. И вот в этот момент перемещения, видимо, как раз вот это и происходит. Марина, здрасте, доброе утро. Всем желаю точно так же отличного дня и хорошего настроения. И у Марины есть универсальный рецепт. Это вам не как с окрошкой. На рыбалку! И только на рыбалку, пусть даже если не клюет. Вот, пожалуйста, друзья, тоже интересный способ для того, чтобы... для того, чтобы развеяться. Заходите, пишите, с удовольствием читаю все комментарии, которые вы пишете, еще раз это подчеркиваю. Пока заграничные новости, и мы готовимся с вами к игре. Сегодня у нас, по-моему, с ног на голову. Да, сегодня четверг, с ног на голову.
0: Мод дня.
1: Так, ну что, давайте вот сюда с вами заглянем. Владельцы квартиры, сдаваемой через Airbnb, заявила, что ее жилье практически было уничтожено всего за 5 дней проживания арендатора. А дело в том, что жительница Великобритании и понятия не имела, что квартиру арендовал городской совет, да еще и в рамках помощи бездомным. Представляете? Слушайте, вот сдаете квартиру в аренду, вот хорошо, что не в Британии, да? Так что квартиру занял некий бомж, давайте правду говорить, да? Который привел еще и с собой 6 друзей собак. Не, ну сейчас я в буквальном смысле 6 собак. А собака друг человека, я из этого исхожу. Когда жилец съехал, владелица оставалась только гневаться и сетовать, глядя на беспорядок и разрушение. Хозяйка любовалась на грязные комнаты, на испорченные ковры, на поврежденную мебель и лестницу, которая всего 2 недели назад была новой. Она утверждает, что полы использовались вместо туалета. Фу. А уборщица отказалась выполнять работу из-за того, что квартира пришла в ужасное состояние. Кроме того, из квартиры пропали некоторые вещи. Не, ну слушайте, вот ты без определенного места жительства, тебе дают квартиру. Ты можешь быть благодарным, а можешь просто быть тем самым человеком, который был до выселения на улицу. Ну, как-то вот, знаете. Дама после этого пожаловалась в городской совет, ведь она уверена, что ей обязаны были предупредить о статусе жильца. И хотя власти согласились заплатить не только за аренду, но и за причиненный ущерб, героиня этой истории возмущает тот факт, что деньги, по сути, были взяты из карманов налогоплательщиков.
0: Это радио соляной столицы.

0: ног на голову.
1: Так, друзья мои, всем еще раз доброго-доброго дня желаю. Давайте заходите теперь уже в группу официальную, в группу Радио Соль ФМ, где у нас начинается игра. 200 рублей сегодня традиционно в розыгрыше. Тут еще и привет прилетел из Кудымкара, привет от Насти. У нас дождик был, сейчас вот солнышко вышло, Настя. Привет огромный, сейчас радуется солнцу. Ну и там, где привет от Насти, чуть ниже, соответственно. У Насти привет под видеотрансляцией из студии, соответственно, чуть ниже. Увидите перевернутого велосипедиста. Вот и смело здесь и пишите. Как происходит игра? Да все очень просто. Я для вас подобрал песню и придумал антонимы к словам этой самой песни. Антонимы, ну, это противоположности. Ну, там, любовь, ненависть, вот это все. Земля, небо. Ваша задача угадать, что за песня зашифрована. Кто первый напишет свой вариант, тот и победил, тот и забирает себе деньги или оставляет их в банке. Это тоже есть. Есть, всегда есть выбор, на самом деле. Или забрать, или оставить, или на карточку, или на телефон. Как вам, в общем-то, удобнее. Если все готовы, внимание на экран. Я начинаю читать свой перевертыш. Ну, а вы предлагайте свои варианты. Сегодня, по-моему, достаточно просто будет. Давайте попробуем. Мне так не везет тонуть в этой стуже и не слышать дождь. Стоять одиноко, забыв про движение. Воспоминания гнать перед бодрствованием, ведь если мы ненавидим. Вот как-то так. Только, друзья, не первую строчку переворачивайте, а название песни, и можно прямо с исполнительницей. Давайте, что ли, так. Да, еще раз. Мне так не везет тонуть в этой стуже и не слышать дождь, стоять одиноко, забыв про движение, воспоминания гнать перед бодрствованием, ведь если мы ненавидим. Вот такая тема.
0: Соль FM. 10 лет в эфире.

ну что, давайте будем подводить итоги нашей игры. У нас есть победитель. Я его поздравляю. Это Илья, который первый четко написал, что за музыкальная композиция здесь сегодня у нас была зашифрована в нашей игре «С ног на голову». И, соответственно, Илья сейчас распоряжается деньгами. Илья мне напишет, да, ведь о том, как мы поступим на этот раз. Ну, а от меня большой привет. Город Бор, Нижегородская область. В эту самую секунду Илья и все, кто просыпается. Нижний Новгород, да, рановато, 6:44. Но, тем не менее, я знаю, что есть люди, кто там на ночных сменах слушает с Солями шоу, кто возвращается, кто детей одевает уже в детский сад в эту минуту. Ну что, привет огромный! А песня Мэри Крэмбери «Мне так повезло». Ну, тут было элементарно. «Мне так не везет, мне так повезло». Да? Жить в этом лете и слушать музло, тонуть в этой стуже и не слышать дождь, стоять одиноко, забыв про движение, и танцевать твоим бывшим назло, воспоминания гнать перед бодрствованием, прошлое не вспоминать перед сном, ну и ведь если мы ненавидим, ведь если мы любим. Вот как-то так, друзья, и прямо сейчас Мэри звучит в нашем соленом эфире.

0: Лайфхак.
1: Точнее, такие интересности, друзья. Я сегодня в первом части начал рассказ, почему люди спят под одеялом даже в жарких странах. И историческую подоплеку этого можно послушать и посмотреть в повторе утреннего шоу. Я напоминаю, видеотрансляция за каждый день сохраняется во ВКонтакте, в группе Солими Шоу, соответственно. Ну и можно там отмотать просто на час назад и начать сначала. Почему люди любят укрываться одеялами? Давайте будем разбираться с психологической точки зрения. Исследования показали, что люди, которые засыпали под специальными утяжеленными одеялами, лучше отдыхали, реже страдали от бессонницы, у них уменьшались признаки тревоги и депрессии. Поэтому психологи рекомендуют спать под тяжелым одеялом. Ученые предполагают, что давление такого одеяла на тело вызывает ощущение объятий. Оно помогает понизить уровень кортизола, это у нас гормон стресса, и стимулировать выработку гормона серотонина, который расслабляет тело перед сном, а также дофамина, это уже гормон удовольствия. Вышеперечисленные исследования затрагивали не только утяжеленное одеяло весом от 2 до 13 килограмм, но, по словам специалистов, схожий эффект оказывает и обычное одеяло. Может, не столь мощно, как утяжеленное, но простое одеяло или плед тоже вызывают чувство защищенности. Кстати, не зря маленькие дети прячутся.

0: под одеялом от воображаемых чудовищ. И это одна из теорий.
1: Соль FM. Погода.
2: Четверг, 25 июня. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода и дожди. Днем до 20-22 градусов, вечером до 15. По северу будет пасмурно, также возможны дожди. Днем до 17 градусов, вечером до 11.
1: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
4: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
7: Застройщик ОПЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Микрофинансовая компания Пермского края расширила возможности займа инвестиционные для предпринимателей сферы туризма и гостиничного бизнеса. Полученные льготные средства можно использовать не только на покупку оборудования, но и на приобретение жилых модулей для глэмпингов. Новая возможность использования займа вызвана быстрым ростом в Прикамье внутреннего туризма. В 2025 году в регионе побывали более 1,5 миллиона человек. Глэмпинги – быстрый и востребованный формат, который позволяет открывать новые объекты без долгого и дорогого капитального строительства. Условия льготного займа для клиентов компании не изменились. Ставка составляет 5% годовых. Сумма от 5 до 15 миллионов рублей, срок до 5 лет. Заем можно погасить досрочно, не платя при этом штрафов и комиссий. Специалисты Пермского Роспотребнадзора проверили 128 речных судов на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. По итогам проверок нарушений выявлено не было. Все суда получили положительные заключения. Судовые санитарные свидетельства на навигацию этого года уже выданы 13 туристическим теплоходам, включая Павел Бажов, Владимир Маяковский, Федор Достоевский, Юрий Никулин и Михаил Кутузов. В этом году Кудымкар получит субсидию из краевого бюджета на развитие туристской инфраструктуры. Она составит 4,5 миллиона рублей. На эти деньги планируется установить 22 новых арт-объекта на Поляне Чудей. А в зоне отдыха промысловый календарь Коми Пермяков установит новые скамейки, фонари, урны и пандус для туристов с ОВЗ. Чудо – это мифические персонажи, нечто вроде духов. Считается, что они сопровождают человека ежедневно. Например, Коми Пермяки часто приписывали любые несчастья и даже обычную неуклюжесть проискам чудов. В прошлом году в Кудымкаре открылась арт-тропа «Чуды всюду» – маршруты 7 арт-объектов под открытым небом, вдохновленных коми-пермяцким фольклором и легендами о загадочном народе Чуди. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Эй, четверг, давай воскликнем еще раз вместе с тобой, дорогой любимый мой слушатель. 25 июня у нас на связи. Время творить, улыбаться и собирать комплименты за свой крутой настрой.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соль-Ами-шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем. Программа «Соль-Ами-шоу» продолжается, друзья. С удовольствием читаю все ваши комментарии, приветы, поздравления. Не стесняйтесь, заходите, пишите. Да. Канал в максимум называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК «Соль-Ами-шоу». Через предложение, через телеграм-канал «Радио Соль-ФМ» и через официальную группу радиостанции тоже можно написать сообщение. Сегодня у нас Мия Бойко. Друзья, с вами в релизе недели. Как обычно, по четвергам новиночка появляется. И будем оценивать эту самую музыкальную композицию. Она уже вышла во ВКонтакте. Можно полюбоваться розовым микрофоном и розовыми перчатками и ногтями Мия Бойки. Соответственно, новая песня Prime называется, и уже какие-то первые комментарии прилетели. Но после того, как песню послушаем в эфире, я эти комментарии почитаю. Также в канале Макс в видеоформате эта песня уже вышла. Можно посмотреть клип на эту самую песню. В канале Макс и продолжение истории по поводу того, как вы любите перезагружаться. Татьяна Лысева, привет, доброе утро. Мы идем на рыбалку и идем покорять горы. Для нас это лучший вариант смены обстановки. Вот еще вам, пожалуйста, один способ развеяться, да, который мы сегодня с вами обсуждаем. Ну, и давайте к новостям переходить.
1: Однажды в России.
0: В Госдуме тут предложили новый способ обеспечения россиян жильем. Сейчас я вздрогнул. Внимание на экран. Депутат Госдумы предложил ввести единый учет россиян, нуждающихся в жилье. А нет такого? Ну, видимо, нет. Видимо, есть какие-то региональные эти самые очереди, да, на это самое получение жилья или на субсидию. Ну, и вот в Госдуме прозвучала инициатива по созданию единого федерального реестра граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Соответствующим предложением выступил зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. Об этом Ньюс.ру сообщает. Парламентарий считает, что нынешняя система учета непрозрачна и не дает россиян возможности отслеживать свое место в очереди. Отсутствие информации о реальном положении дел, по его словам, лишает людей возможности планирования получения жилья. Панеш подчеркнул, что необходимо перейти к от остаточного принципа распределения к гарантированным стандартам. Слушайте, не, ну, с одной стороны, я за прозрачность. Когда прозрачно, это хорошо. Можно зайти, посмотреть свое место в очереди. У меня в жизни был реальный случай, друзья, когда мы только-только поженились с моей супругой, мне 22 было, ей, соответственно, 21, мы пошли и встали в очередь. На тот момент была программа в Пермской области, наверное, еще, потому что Пермского края не было, да-да, и в Пермской области была программа субсидии, молодая семья называется, и там 30% от стоимости жилья тебе обещали компенсировать и возместить. Это было, когда мне было 22, получается, да? Прошли годы, и в 35 мне приходит, значит, из Министерства жилищного хозяйства письмо о том, что, там, уважаемый Эдуард Евгеньевич, в связи с тем, что вам исполнилось 35 лет, мы вынуждены вас исключить из программы «Молодая семья». Так и закончилась моя история взаимоотношений с министерством, которое, значит, должно было что-то там, какую-то помощь молодой семье оказать. Ну, вот как-то так, постарел уже, все, фиг вам называется, фигульки на рогульке. Ну, и речь идет здесь про то, что сегодня очередями манипулируют на местах, граждане не понимают, когда придет их очередь, и чиновники могут задвигать своих вперед. И вот на это, кстати, многие обращают внимание, что задвигают. задвигают, и причем задвигают, что самое интересное, некоренных жителей России. Но в интернете очень много по этому поводу тоже сейчас идет разговоров. Поэтому надо наводить порядок. Конечно, я тут согласен с товарищем Панишем. Да, как-то так.

0: недели.
1: Ну что, друзья мои, не успел еще отгреметь экспонат, музыкальная композиция, которую я с удовольствием наблюдал, под которую танцуют дети 8+, ну, если девочки, то и 3+, соответственно, которая сейчас активно позиционируется и играется во всех лагерях отдыха, соответственно, с этим заходом этой музыкальной композиции. Как Маша Бойко предложила новую музыкальную композицию под названием «Prime». Да. И мы ее сегодня будем слушать в нашем релизе «Неделя». Знаете, вот что самое интересное в этой песне, она будто вот говорит: не трать свое лучшее время зря, ты сейчас в своей лучшей форме, и это надо использовать. И вот эта энергия, что ли, которая у Мия Бойко звучит в этой самой песне, она как бы соответствует радио Соль FM, я могу сказать, и уж тем более соответствует Соль FM шоу. Это даже чашка кофе в эту самую минуту, которая рядом с тобой находится, она себя немного лишней чувствует и в стороне. Так вот, друзья, такая зарядочка опять драйвом прямо сейчас у нас с вами. Ловите новый трек Мия Бойки Prime. Давайте послушаем, и после этого я предлагаю эту самую новинку оценить по 5-бальной шкале. Голосование в цифровом формате у нас с вами проходит в группе утреннего шоу в ВК, называется группа «Соль для Мишоу». Также голосовать можно в официальной группе радиостанции «Радио Соль FM», соответственно. Ну а в канале Макс я жду ваших комментариев. И для тех, кому мало просто прослушать песню, но хочется еще видеоряд, там есть клип на эту самую музыкальную композицию. Как и все песни Мия Бойки, песенка короткая, 2 минуты 16 секунд идет всего лишь. Поэтому я думаю, что прослушивание не будет долгим, и вы сможете поставить свои оценки. Я смотрю, уже сердечко первое появилось и 2 лайка. Мой канал в Макс, так и называется, Эдуард Кузнецов. Заходите, подписывайтесь. Ну а у нас релиз недели.
0: Релиз недели.

0: недели.
1: Ну, такая интересная песенка, друзья мои. Вот Мия Бойко, конечно, чем-то напоминает, по первым аккордам таки совсем напоминает, базовый минимум, хочется сказать. Но бывает такое, певица оседлала какую-то вот свою нишу, ей подошел этот самый стиль, и она в этом стиле продолжает работать, выпуская одну композицию за одной. Я там для сравнения, если вы сейчас у некоторых, те, кто постарше, в голове уже начинается, ну вот, там песня похожа одна на другую. Но вспомните ту же самую «Глюкозу», 2003 год. Кстати, очень похож на Мия Бойко, у нее тоже был свой стиль. И я так понимаю, сколько вот вам было в 2003-м? Напишите, интересно. Даша, да. И, соответственно, вот это «Я буду вместо нее твоя невеста». Вот мне чем-то даже вот напомнило. И там по стилистике и «Малыш», и «Аста ла виста», ну тоже вот песни одна за другой, соответственно, шли, и на тот момент «Глюкоза» была очень-очень популярна. Ну, собственно, как и Мия Бойко или Маша, я имею право называть... Я думаю, что имею право называть Мия Бойко Машей, она же Маша, Мария, да, соответственно. И мне кажется, что она вот свою стилистику, она определенно поймала, и в данный момент, я думаю, что эта песня, она еще, если ее крутануть чуть-чуть в ремикс, да, она будет вызывать тоже ажиотаж, и наше подрастающее поколение будет с любовью подпевать. В общем, ваши оценки, друзья, заходите. Группа утреннего шоу ВК «Соли Мишоу», группа «Радио Соль ФМ». Там я прошу поставить оценки от 1 до 5 баллов. Соответственно, если композиция получает положительный результат, она попадает нам в ротацию. Ну а, соответственно, в моем канале «Макс» Эдуард Кузнецов, там можно в видеоформате этот самый клип услышать и посмотреть, и тоже как бы можно там лайк поставить, дизлайк, как вам больше нравится, ну или свой комментарий оставить. В общем, релиз недели, еще раз новая песня «Мия Бойко», «Прайм».

0: недели.
1: Новая песенка от Миа Бойки. Прайм, друзья, у нас сегодня в релизе недели. Заходите, пишите, как она вам. Прослушали. Если вдруг прослушали, то можно в канале Макса в видеоформате посмотреть на клип или нажать треугольничек в группе утреннего шоу в ВК Соломи Шоу. Как раз там, где идет наше с вами голосование. Ну и ваше. Я тут 2003 год так в проброс вспомнил. Говорю, песня Миа Бойки. Песни, точнее, Миа Бойки очень похожи на песню «Глюкозы», которая в 2003 году там у нас... зажигала, да, Констанция здесь пишет, в 2003 мне было минус 8. То есть это говорит о том, что Констанции сейчас 15, и она вполне себе должна воспринимать в правильном формате и Миа Бойку, и Газана, как звезду. Кстати, тут мне вчера разговаривал с шефом, говорят, Газан в Березники приезжает на День молодежи, а? Берики, правильно? Правильно говорят? К вопросу. Где Газана посмотреть? Соликамск от вас фактически рядом. Юля, доброе утро, пойдет. Пишет, пойдет. Девочки из Лайка заценят. А то! Это же Лайк! Он же там столько всех собирает. 2003 год. Мне 18. О, да, слушали тогда «Глюкозу». «Фактор 2». Скажи, красавица. Тоже же из той стороны. И тому подобное. «Сектор газа», добавляет Юля. Я, друзья мои, я, может быть, сейчас кого-то прям поражу и удивлю. Я «Сектор газа» в своем таком подростковом возрасте, хотя он пришелся как бы на мой подростковый возраст, все эти, значит, 30 лет, частушки, вот вся эта история. Я его, знаете, я его не любил. Я не любил из-за как раз использования ненормативной лексики, потому что мне в 90-е более значимым казалось что-то такое про Россию, матушку. Я в 90-е слушал любе. Я и сейчас с удовольствием слушаю любе, вот, и как-то «Сектор газа» выпадал из этой формации. А потом, получается, так судьба меня свела с одной радиостанции, канувшей в лету. Я там с 14 года вел утреннее шоу. И вот там этого «Сектора газа» был на перебор прям. Ну, с моей позиции, с моей точки зрения, его было очень много. И слушатели этой станции, они обожали «Сектор газа». И программы по заявкам, которые выходили, вот ни одна программа не обходилась без «Сектора газа». И да, слушатели даже переделывали частушки. Нету, до сих пор есть этот самый... Переделали частушки «Сектора газа», запикав все матерные слова моими фразами из эфира. Моими и моей соведущей на тот момент у меня была Аня Норина, соведущая. Слушайте, ну, это было что-то с чем-то. Это был просто какой-то фетиш по «Сектору газа». Так, всех остальных чуть позже почитаю.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит. Самое важное — это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль ФМ. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: согласитесь, даже не заметили, что Мия Бойко с новой песней прямо сейчас зазвучала. Как будто она здесь и была, вот в этом самом месте, в «Всем хитам хит» рубрике. Мне кажется, прикольная. Сережа поставил твердую пятерку, берем в плейлист. Ну, я говорю, она, как вот, знаете, не, как будто не отрывали, как будто наша. Василий ждал, конечно, песню «Девочка-демон» Санкастры. Ну, ладно, пишет Василий. Мия 5 ставит в данном случае. Санкастру давайте Василию поставлю. Почему нет? Сейчас после новостей. Девчонка мне понравилась, кстати. Вот Оля пишет, ну, так себе, но ставит 4. А Мария, доброе утро, твердая 3. Твердая 3, извиняюсь, пишет фигня. Как-то так. Гулять налево, направо, газлайтить, обижаться на правду. Он еще не знает, что так не надо, ведь забыл о главном. Наш, знаете, Сережа из Подмосковья. В 2003-м мне было 23. Как и тебе, пишет Сергей, да. Ну, у нас вот параллельно еще пошли воспоминания про 2003 год. Давайте тоже, не стесняйтесь, заходите, напишите. Канал «Макс» Эдуард Кузнецов, группа «Утреннего шоу» ВК Соль Мишова. 2003 год. Чего кто делал? Сколько было, чего слушали, да. Да ну, мило, мило. Давай, заходим, голосуем.
1: Мод дня.
0: Так, девушка не дала бойфренду досмотреть футбольный матч. У нас же чемпионат мира по футболу идет, для тех, кто следит, на самом деле. Я уже присматриваюсь, потому что все-таки предварительный этап, он как-то так стороной. Конечно, я думаю, что ближе к... четвертьфиналом, я все равно, как и большинство, заинтересуюсь этой темой. Пока меня интересует, что сколько стоит, там все за голову хватаются от цен на стадионах, в Америке, в Техасе матчи идут, говорят, пенная стоит $24, 24, ребята, это, ну, по 73, ну, сейчас, $73, да, 75, ну, это в районе 2 рублей, ну, 2000 рублей, вода 8 баксов стоит. Это куда? Вообще, куда смотрят? А билеты там по 2000 уже долларов продаются. В общем, житель Колумбии, вот надо как житель Колумбии поступать в этом случае. Пришедший в бар посмотреть футбольный матч, так и не мог в полной мере насладиться игрой. Поступать так, как житель Колумбии, но желательно перед этим решать вопросы своей личной жизни. Так вот, девушка ворвалась просто-напросто в тот самый момент, когда болельщики собрались понаблюдать за противостоянием сборной Колумбии против Узбекистана в рамках группового этапа чемпионата мира. Ну и ворвалась просто в этот самый бар и сорвала весь просмотр. Ну, по крайней мере, одному из мужчин. Не пришлось ему порадоваться победе своей команды, ведь девушка просто закатила своему бойфренду скандал. В руках дама держала некие распечатки, и, похоже, там содержалась любовная переписка мужчины с другой женщиной. И вот в этом самом месте, когда все тут болели за сборную Колумбию, она предъявила своему неверному кавалеру доказательства измены и избила обидчика. Ну, вот действительно, если уж ты хочешь без помех смотреть чемпионат мира по футболу, то сначала приведи в порядок свои личные дела.
1: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Еще раз всем доброе утро, друзья. Юрий тут вспоминает свой 2003 год. 18 было Юрия. Это у нас Киров-Калужской области просыпается. Что мы только не слушали, начиная от Киша и заканчивая зверями.
1: Day to day.
0: О, да. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу. Да. Давайте будем разбираться с сегодняшними праздниками. Сегодня день дружбы и единения славян, друзья. Славянский мир, он многолик, многогранен, но не один. Про это мы не забываем. Среди славян есть и православные, и мусульмане, и католики, и протестанты. Поэтому и конфликты случаются нередко. Но хоть и славяне придерживаются различных культурных традиций, у них разная конфессиональная принадлежность, но есть своя история. История и единые корни. Вот про это сегодня, про день единения и дружбы. Про эти корни стоит как раз помнить. Также, друзья, сегодня моряки гуляют. Морячки. Вообще о романтичной профессии моряка мечтает каждый второй житель планеты, но только самые смелые реализуют на практике свои планы и наслаждаются морскими просторами. Я отмечу, что празднуется он не военными моряками, а как раз работниками торгового флота. И это вклад 1,5 миллиона тружеников этой профессии в развитие мировой экономики. И, мне кажется, отмечается праздник заслуженно всеми, кто причастен к данной профессии. Поэтому всех причастных тоже с удовольствием поздравляю. День лимонада сегодня, друзья. Напиток сладенький, прикольный, в детстве любимый. Просто вызывает у меня улыбку и ностальгические воспоминания. Всероссийский день национальной гордости. А мы,

0: Лайфхак.
1: Так, Ольга Кунгур, привет, доброе утро. Вспоминает свой 2003 год. Было в 2003 году 28 лет. И в этом году, пишет Оля, у меня на свет появилась старшая дочь. Слушала все, кроме глюкозы, так как она была везде. Да, глюкозу невозможно было не услышать в 2003 году. Так, друзья мои, ну что, продолжаю я сегодня рассказывать историю, почему люди спят под одеялом даже в самых жарких странах. Подробности можно узнать из записи уже очень скоро в группе Солими Шоу, программы Солими Шоу за сегодняшний день. Уже рассказал про то, что одеяло должно быть тяжелым, если вы хотите выспаться, потому что это напоминает нашему организму крепкие объятия. Давайте немного еще патернетим, как это сделал я, и почему легче засыпать под одеялом людям, чем без него, то можно наткнуться на теорию, будто покрывало имитирует тепло и замкнутость, которую мы испытывали в утробе матери. Однако, как отмечают эксперты, это объяснение очень надуманное, и потребность укрываться может быть просто делом привычки. Родители нас пеленают, укутывают младенцев перед сном, чтобы те не простудились. Со временем у детей вырабатывается ассоциация этого действия со сном. Когда мы взрослеем, то просто сохраняем эту раннюю привычку, потому что запеленатые чувствуем себя комфортнее и безопаснее. Еще одна причина, почему люди укрываются хоть одеялом, хоть пледом, хоть простыней, связана с физиологией. Дело в том, что во сне нашему организму тяжелее поддерживать постоянную температуру тела, и она начинает снижаться. В результате мы можем проснуться от похолодания, даже если в комнате тепло. Специалисты объясняют, что одеяло, улавливая тепло, которое теряет тело, позволяет создать вокруг кожи более приятный микроклимат, идеально укрывающим чем-то теплым, чтобы облегчить себе комфорт, но при этом достаточно дышащим, чтобы не накапливать влагу и пот. В общем, спите под одеялом. Если вам так удобнее и приятнее, вреда от этого не будет. И если такового под рукой нет, можно, по примеру, мною упомянутых в первой части лайфхаков сегодня средневековых крестьян, спать вместе с друзьями. Это тоже согревает и придает ощущение защищенности, ибо ночь темна и полна ужасов. В крайнем случае можно взять в кровать представителей домашнего скота. Например, кошку.
0: Солями Шоу. Настроение вашего утра.
1: Ну, давайте завершим голосование за песню Mia Boyka Prime. Ну что, негативных оценок нет. Тройка 22%.

0: Выставлено, пятерку поставили, 44, это, ну, почти-почти половина, и четверочка, хороший результат, 33%. Так вот у нас, друзья, завершается наше голосование в релизе недели. Всем спасибо, кто принял в этом участие. Ну и на этом наша программа с вами заканчивается, а песню, если хотите, можете вон завтра в утреннем шоу заказать, я ее повторю. Эту самую песню Миа Бойки. Все, прощаюсь, всем желаю отличного четверга, с таким правильным настроем можно уже сегодня присмотреться и к приближающимся выходным какое-нибудь занятие подобрать интересное, чтобы все у вас было хорошо. Встречайте Лилию Алексееву. Дальше, как обычно, больше на соленой волне. Ну а Соль Мишоу заканчивается. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. До встречи завтра, как обычно, в 5 по Москве, в 7 по Уралу. Подписывайтесь на мой канал в Макс, который так и называется — Эдуард Кузнецов. Пока.
1: Соль FM. Погода.
2: Четверг, 25 июня. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода и дожди. Днем до 20-22 градусов, вечером до 15. По северу будет пасмурно, также возможны дожди. Днем до 17 градусов, вечером до 11.
1: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера Лада Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
8: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Госдуму в ближайшее время планируют внести законопроект, предусматривающий обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью между физическими лицами. Такая мера направлена на снижение рисков и дополнительную защиту прав собственников на фоне недавних случаев, связанных с имущественными сделками. Сейчас нотариальное удостоверение подобных сделок возможно, но не является обязательным. Стороны могут оформить договор в простой письменной форме. В нашем крае стали известны результаты ЕГЭ по математике, физике и обществознанию. На экзамене 2102 выпускника набрали по этим предметам более 81 балла. Максимальный балл по физике набрали 18 выпускников из Перми, Кунгура, Чайковского, Чусового, Лысьвы, Верещагина, Нытвы, Чернушки. 100-бальниками по обществознанию стали 8 учеников Перми, Кунгура, Чайковского, Большесосновского округа, Верещагина и Нытвы. Без ошибок экзамен по профильной математике сдали 3 выпускника из Кунгура и Чайковского. В этом году 55% выпускников выбрали экзамен именно по профильной математике. Это на 5% больше, чем в прошлом году. В Пермском крае на реку Вишера отправляется комплексная экспедиция Пермского краевого отделения РГО по следам Эрнста Карловича Гофмана «Река Вишера». Экспедиция пройдет при участии ПГНИУ, Горного института УРО-РАН, Института географии РАН и других научных и научно-образовательных организаций. Всего 40 ученых. Полевые исследования пройдут с 25 июня по 5 июля. Экспедиция будет направлена на комплексное изучение бассейна реки Вишера, уникальной природной территории Пермского края, обладающей высоким туристско-рекреационным потенциалом. Как отмечают организаторы, туристы знают и любят Вишеру, но верховья реки до сих пор крайне мало изучены. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Звезды говорят, что сегодня не просто окажется сохранять спокойствие. Эмоциональный фон будет особенно напряженным. Вы можете принимать мелочи близко к сердцу, переживать из-за того, на что в другое время не обратили бы внимания. Некоторые, к тому же, станут особенно обидчивыми и ранимыми. Лучше отложить обсуждение серьезных вопросов. Но со временем влияние позитивных тенденций усилится. Во второй половине дня вы настроитесь на деловой лад, увидите возможность, которых прежде не замечали. Да и ладить с окружающими станет заметно проще. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас! Самый утренний и любимый хит!

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
1: Сыр сегодня один из самых популярных продуктов. У каждого сорта есть свои преданные почитатели. Есть любители сыра с плесенью, есть и те, кто из всех видов выберет простой, плавленый, голландский или российский. Сыр – очень древний продукт. Впервые сыр начали готовить, по подсчетам ученых, еще в 7-м тысячелетии до нашей эры. Большинство исследователей считают, что первый сыр появился на Ближнем Востоке. Кочевники, чтобы сохранить кобылье молоко, створаживали его и высушивали на солнце. В студии Лилия Алексеева. Все самое интересное про сыр расскажу сегодня.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Четверг, 25 июня. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода и дожди. Днем до 20-22 градусов, вечером до 15. По северу будет пасмурно, также возможны дожди. Днем до 17 градусов, вечером до 11.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
3: Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
3: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам.

0: Госпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
1: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе правил акции, количестве призов, срок отнести порядки получения в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о предоставлении ипотечных каникул для семей с детьми до полутора лет. Согласно проекту, ипотечные каникулы могут начать предоставлять при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей. При этом их длительность будет составлять до полутора лет. Право на каникулы будет реализовываться однократно за время действия кредитного договора. Также при вступлении документа в силу россияне смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы при рождении первого ребенка. Однако длительность льготного периода в этом случае составит не более 6 месяцев. При этом доход заемщика не должен снижаться более чем на 20%, а платежи по ипотеке не должны превышать 40% от дохода. В Чернушке начал работу новый объект для спортивного сообщества «Школа шахмат». Она расположена на улице Нефтяников, 1Б. Общая площадь помещения составляет 270 квадратных метров. В здании оборудованы 3 учебных класса на 12 мест каждый и интерактивный класс на 9 мест. Заниматься здесь будут 150 человек. Строительство стало возможным благодаря привлечению внебюджетных средств. Здание передадут на баланс муниципалитета. Расходы на его содержание уже учтены в бюджете округа на текущий год. На открытии выступил международный гроссмейстер, многократный чемпион мира Сергей Корякин. Он поздравил юных шахматистов и провел с ними сеанс одновременной игры. В краевой столице на Эспланаде 27 и 28 июня пройдут молодежные выходные летнего фестиваля «Город встреч». В субботу город встретит День молодежи большой праздничной программой с интерактивными площадками и финальным шоу с Анной Немченко, которое станет первым событием фестивального городка. В воскресенье будут работать творческие площадки, где выступит певица Тося Чайкина. Подробная программа работы городка будет опубликована в соцсетях фестиваля «Город встреч». Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про сыр рассказываю сегодня. Во Франции существует настоящий культ сыра. Некоторые сорта сыров являются обязательным атрибутом государственного церемониала. По этому поводу Шарль де Голль сетовал: невозможно управлять страной, в которой имеется 246 видов сыра. Одним из самых преданных ценителей сыра был Карл Великий. Любимым сортом у него был сыр бри. Этот вид сыра очень капризный. Он живет лишь 84 дня, 4 часа и 23 минуты. После этого срока сыр употреблять нельзя. Можно отравиться.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Меня зовут Лилия Алексеева, про сыр рассказываю сегодня. Сыр Бри однажды сыграл злую шутку с одним из своих ярых поклонников, Людовиком XVI. Говорят, что именно во время дегустации этого сыра в местечке Варен французский король был схвачен революционерами. Секрет же производства сыра Камамбер открыл некой молодой француженке, скрывавшейся от тех же деятелей революции монах. Так он отплатил своей спасительнице. Считается, что на создание знаменитой картины «Постоянство памяти» Сальвадора Дали вдохновил именно этот сорт французского сыра.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
3: Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Sol.FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Sol.FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Sol.FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: это, в свою очередь, означает почти полное исчерпание резервов страховщиков. Главное изменение в методичке – это расширение источника информации. Ранее данные поступали от ограниченного круга поставщиков, теперь же в расчеты включены цены из открытых источников, что должно сделать выплаты более справедливыми и, соответственно, ближе к реальной стоимости ремонта. Согласно анализу данных, восстановление европейских и японских автомобилей подорожает сильнее остальных. Так, для марок Volkswagen, Skoda и Mitsubishi стоимость запчастей выросла от 10 до 20%. В то же время для китайских автомобилей, например, Cherry Amoda, рост цен будет минимальным – от 0,9% до 4,5%, и, что самое удивительное, по некоторым позициям цены вообще снизились. Это связано прежде всего с насыщением рынка запчастями для китайских марок и, соответственно, улучшением логистики. Дисбаланс в ценах, вероятно, сохранится в течение нынешнего года и даже дольше, пока поставки не станут стабильными. Страховщики вполне резонно опасаются, что увеличение выплат по отдельным маркам не компенсирует снижение по другим, и общие расходы продолжат расти.
1: Автомобильные факты.
0: Стоимость полиса ОСАГО напрямую не зависит от выплат, так как тарифы устанавливает Центральный банк. В настоящее время не наблюдается оснований для существенного роста стоимости полиса ОСАГО. По итогам первого квартала нынешнего года индекс роста полиса автогражданки составил примерно 2%. Тем не менее, Российский союз автостраховщиков инициировал предложение к регулятору о расширении тарифного коридора на 2027 год, что в свою очередь позволит страховым организациям увеличить гибкость в формировании тарифов и частично компенсировать возросшие издержки. Для водителей с безаварийной историей повышение тарифов может быть минимальным, учитывая высокую конкурентность вот именно за таких безубыточных клиентов и сохранение действия коэффициента бонус-малус в качестве скидочного механизма. Если же вы все-таки выявили завышение данного коэффициента, влияющего на стоимость полиса, то помните, что предусмотрена возможность его корректировки через национальную страховую информационную систему. Процедура осуществляется дистанционно. После прохождения идентификации в личном кабинете пользователь может запросить сведения о своем коэффициенте бонус-малус и при несогласии с его значением подать обращение с указанием причины приложением необходимых документов, в числе которых паспорт, водительское удостоверение и, соответственно, предыдущие полисы. Ответ предоставляется на электронную почту заявителя. При необходимости проведения дополнительных проверок с участием иных организаций сроки рассмотрения, соответственно, будут увеличены. Следует отметить, что для корректировки отражения изменения коэффициента бонус-малус иногда требуется предварительное обновление данных в страховом договоре. Ну, например, после замены паспорта, водительского удостоверения или, например, смены фамилии. В таких случаях страхователю необходимо обратиться в свою страховую компанию для внесения соответствующих изменений в полис. После передачи обновлений сведений в автоматизированную информационную систему страхования, согласно регламенту Банка России, информация обновляется в личном кабинете НСИС, что в теории должно исключить несоответствие между базами данных и договором страхования. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Вот такая информация вам, друзья, в пути. Желаю всем безаварийной езды и только удачи.
1: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Четверг, 25 июня. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода и дожди. Днем до 20-22 градусов, вечером до 15. По северу будет пасмурно, а также возможны дожди. Днем до 17 градусов, вечером до 11.
1: Реклама на Соль FM.
3: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
7: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство.

0: Устройства и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 72929.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
2: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Все сложится. С новым Тена Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительна на модель Тена Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В российских школах поменяют распределение нагрузки на учеников по гуманитарным предметам. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года дети будут больше изучать историю России и мира. В планах чиновников увеличить количество уроков по этой дисциплине сразу на 30%. Чтобы не перегружать школьников, сократить на 30% пришлось количество часов по предмету обществознания. Министр обратил внимание, что эта мера должна помочь усилить историческую подготовку учеников, а также дать возможность учителям более углубленно разобрать ключевые периоды развития страны и мира. Изменения в расписании должны коснуться только учащихся с 5 по 9 классы. ФНС с начала года направила требования о взыскании задолженности с 82 тысяч жителей Пермского края. Общая сумма долга почти 1 миллиард 200 миллионов рублей. Банки уже исполнили поручение на сумму 408 миллионов рублей. Для 57 тысяч человек введены ограничения выезда за пределы страны и арест имущества. Как сообщили в ФНС по Пермскому краю, налоговая служба начала использовать процедуру внесудебного взыскания задолженности. При фиксации задолженности ведомство направляет в банк поручение о списании средств со счета налогоплательщика. Одновременно с этим приостанавливаются все операции по счетам до полного погашения долга. Это внесудебная мера, которая применяется автоматически и не требует обращения в суд. В Прикамье в этом году билеты на главное шоу фестиваля «Небесная ярмарка» будут продаваться на платформе kassir.ru. Как сообщает Минтуризма, билеты не будут продаваться через сторонние сайты, мессенджеры или с рук. При этом для посещения шоу билет нужен на каждого зрителя, в том числе на детей. Стоимость билетов на стоящие места – 500 рублей, на сидячие места на трибунах – от 1,5 до 2 тысяч рублей. Главное шоу фестиваля пройдет на стадионе «Труд» 11 июля. Как ранее рассказывали организаторы, в этом году ожидается участие 45 аэростатов. Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: У микрофона Лилия Алексеева про сыр рассказываю сегодня. В Древней Греции настолько высоко ценили сыр, что приписывали его появление воле олимпийских богов. Древние римляне просто ценили сыр как деликатес. Это кушанье подавалось во время пиров как символ богатства и процветания. После падения античного мира возрождение традиции изготовления сыра состоялось благодаря средневековым монахам. На Руси со словом «сыр» были знакомы с незапамятных времен. Правда, долгое время этим словом именовали творог. Кстати, в европейских странах эти два продукта объединяются, как правило, под общим названием сыры. В промышленных масштабах в России сырное дело начало развиваться со времен Петра I.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: королевы.
1: Как семья, мы большая. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
2: У микрофона Лилия Алексеева. Все самое интересное про самый разный сыр рассказываю сегодня. Итальянский пармезан давно завоевал любовь гурманов. Считается, что этот сорт, который был пригоден для длительного хранения, придумали монахи-бенедиктианцы. Пармезан в оригинале носит название «Пармиджано-Реджано». Считается королем сыров и может быть произведен лишь в провинциях Парма и Реджо-нель-Эмилия. На изготовление 1 килограмма сыра уходит 16 литров молока. А сам продукт созревает в течение 2 и более лет. Это ломкий, крошащийся сыр, который долгое время считается лучшим завершением трапезы и подается с грушами и орехами. А впрочем, это далеко не единственный способ его использования кулинарами.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про сыр рассказываю сегодня. Разные страны, провинции и даже небольшие деревеньки часто становятся единственными производителями сыра под определенным наименованием. Это способ защитить качество продукта. Английский сыр Стилтон, полумягкий, с голубыми жилками плесени, стал одним из таких защищенных наименований. Под этим названием производить сыр могут только в графствах Дерпшир, Лестершир и Ноттингемшир. В перечень мест, где разрешено такое производство, не попала сама деревня Стилтон, давшая название сорту. Она расположена в другом графстве. А ведь именно житель этого местечка, хозяин тамошнего трактира, в 18 веке купил права на распространение этого сыра, попробовав его однажды во время одной из своих поездок.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эрафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эрафта. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низкой.

0: ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
1: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадные. Вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Микрофинансовая компания Пермского края расширила возможности займа инвестиционной для предпринимателей сферы туризма и гостиничного бизнеса. Полученные льготные средства можно использовать не только на покупку оборудования, но и на приобретение жилых модулей для глэмпингов. Новая возможность использования займа вызвана быстрым ростом в Прикамье внутреннего туризма. В 2025 году в регионе побывали более 1,5 миллиона человек. Глэмпинги – быстрый и востребованный формат, который позволяет открывать новые объекты без долгого и дорогого капитального строительства. Условия льготного займа для клиентов компании не изменились. Ставка составляет 5% годовых. Сумма от 5 до 15 миллионов рублей. Срок до 5 лет. Заем можно погасить досрочно, не платя при этом штрафов и комиссий. Специалисты Пермского Роспотребнадзора проверили 128 речных судов на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. По итогам проверок нарушений выявлено не было. Все суда получили положительные заключения. Судовые санитарные свидетельства на навигацию этого года уже выданы 13 туристическим теплоходам, включая Павел Бажов, Владимир Маяковский, Федор Достоевский, Юрий Никулин и Михаил Кутузов. В этом году Кудымкар получит субсидию из краевого бюджета на развитие туристской инфраструктуры. Она составит 4,5 миллиона рублей. На эти деньги планируется установить 22 новых арт-объекта на Поляне Чудей. А в зоне отдыха промысловый календарь Коми-Пермяков установит новые скамейки, фонари, урны и пандус для туристов с ОВЗ. Чудо – это мифические персонажи, нечто вроде духов. Считается, что они сопровождают человека ежедневно. Например, Коми-Пермяки часто приписывали любые несчастья и даже обычную неуклюжесть проискам чудов. В прошлом году в Кудымкаре открылась арт-тропа «Чуды всюду» – маршруты 7 арт-объектов под открытым небом, вдохновленных коми-пермяцким фольклором и легендами о загадочном народе Чуди. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. Видный город. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про сыр расскажу сегодня. Самый распространенный вид сыра в Индии – панир. Сычуг при его приготовлении не используется. Панир можно приготовить дома самостоятельно. Для приготовления 500 граммов этого сыра нужно разогреть молоко примерно до 90 градусов, чтобы оно подкипало, но пенка не образовывалась. Потом туда нужно влить лимонный сок из одного лимона. Огонь выключить, а содержимое кастрюли аккуратно перемешать ложкой. За 2-3 минуты на поверхность всплывут белые творожные хлопья. Под ними будет желто-зеленая прозрачная сыворотка. Затем нужно отделить панир от сыворотки и положить под груз на пару часов. Хранить в холодильнике в закрытой емкости.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про сыр рассказываю сегодня. Сыром можно заменить снотворное. Исследования, проведенные в 2005 году британскими специалистами, поразили неожиданными выводами. Оказалось, испытуемые, которые съедали на ночь кусочек сыра, спали гораздо крепче и видели цветные сны. Это возможно, так как в молоке содержится триптофан, вещество, которое не синтезируется организмом человека. Триптофан способствует выработке серотонина, гормона счастья, мелатонина, гормона сна, и холина, антидепрессанта.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM, первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Раньше преобладание одной руки рассматривалось как уникальная человеческая особенность, неразрывно связанная с формированием человеческого мозга. Однако современные данные свидетельствуют, что мозговая асимметрия возникла задолго до появления людей, став фактором выживания животных в среде, где малейшее промедление грозило гибелью. Природа полна неожиданностей. Если пристально понаблюдать за тем, как попугай держит зерно или лягушка чешет бок, можно заметить удивительную асимметрию, сформировавшуюся миллионы лет назад. Феномен латерализация, то есть распределение функций между полушариями, пронизывает весь животный мир, превращая выбор ведущей конечности в эффективный механизм адаптации к дикой природе. Наиболее интересное разделение выявлено у домашних кошек. Здесь латеральность тесно связана с полом. Оказывается, коты в большинстве случаев являются левшами, тогда как кошки предпочитают правую лапу. Эта разница настолько устойчива, что ученые связывают ее с влиянием половых гормонов на развитие котенка еще в утробе матери.
0: Территория фактов. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспорт. Транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Рафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амоды и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Рафта. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
2: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Госдуму в ближайшее время планируют внести законопроект, предусматривающий обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью между физическими лицами. Такая мера направлена на снижение рисков и дополнительную защиту прав собственников на фоне недавних случаев, связанных с имущественными сделками. Сейчас нотариальное удостоверение подобных сделок возможно, но не является обязательным. Стороны могут оформить договор в простой письменной форме. В нашем крае стали известны результаты ЕГЭ по математике, физике и обществознанию. На экзамене 2102 выпускника набрали по этим предметам более 81 балла. Максимальный балл по физике набрали 18 выпускников из Перми, Кунгура, Чайковского, Чусового, Лысьва, Верещагина, Нытвы, Чернушки. Стобальниками по обществознанию стали 8 учеников Перми, Кунгура, Чайковского, Большесосновского округа, Верещагина и Нытвы. Без ошибок экзамен по профильной математике сдали 3 выпускника из Кунгура и Чайковского. В этом году 55% выпускников выбрали экзамен именно по профильной математике. Это на 5% больше, чем в прошлом году. В Пермском крае на реку Вишера отправляется комплексная экспедиция Пермского краевого отделения РГО по следам Эрнста Карловича Гофмана «Река Вишера». Экспедиция пройдет при участии ПГНИУ, Горного института УРО-РАН, Института географии РАН и других научных и научно-образовательных организаций. Всего 40 ученых. Полевые исследования пройдут с 25 июня по 5 июля. Экспедиция будет направлена на комплексное изучение бассейна реки Вишера, уникальной природной территории Пермского края, обладающей высоким туристско-рекреационным потенциалом. Как отмечают организаторы, туристы знают и любят Вишеру, но верховья реки до сих пор крайне мало изучены. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про сыр рассказываю сегодня. Негативные свойства сыра нейтрализуются вином, поэтому этот напиток является лучшим сопровождением к сырной вечеринке. Разным сортам вина подходят разные сорта сыра. Чтобы не углубляться и не занимать эфирное время, скажу только, что чем выдержаннее вино, тем более зрелый сыр нужен к нему. Сыр вином можно не только запивать, но и при помощи вина сохранить. Один из традиционных способов сохранения сырной головки заключается в том, что в ее сердцевину вставляется перевернутая бутылка вина. Так сыр дольше остается свежим. Самое главное, помните, алкоголь вредит вашему здоровью, но и чрезмерное употребление сыра тоже не особо полезно.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про сыр рассказываю сегодня. По мнению ученых, первое появление сыра относится к 3-му тысячелетию до нашей эры, поскольку он был найден в египетских пирамидах, сооруженных в этот период времени. Этот продукт упоминается в Одиссее Гомера. Древние римляне и греки активно торговали сыром. В римских домах раньше были отдельные кухни, одним из главных были комнаты для производства сыра, которые назывались корделами. В свое время сыр был не только едой. В древности и в средневековье его наряду с яйцами, плющом, костями, бараньей печенью, фиговым листом и кофейной гущей использовали для гадания.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль-ФМ.
2: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: С вами Лилия Алексеева, про сыр рассказываю сегодня. В каждой головке сыра, произведенного в СССР, раньше были вплавлены цифры черного или синего цвета, указывающие дату изготовления и прочую информацию о сыре. Сейчас все данные указываются на упаковке. В СССР в почете были плавленые сырки. Наверное, взрослые люди хорошо это помнят. Наименований их было великое множество. Но особенно распространенным был плавленый сырок «Дружба». Память о нем решили увековечить в Москве и поставили памятник в его честь. Обнимающиеся лиса и ворона держат вместе сырок «Дружба».

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Все сложится. С новым Tenet T4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о предоставлении ипотечных каникул для семей с детьми до полутора лет. Согласно проекту, ипотечные каникулы могут начать предоставлять при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей. При этом их длительность будет составлять до полутора лет. Право на каникулы будет реализовываться однократно за время действия кредитного договора. Также при вступлении документа в силу россияне смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы при рождении первого ребенка. Однако длительность льготного периода в этом случае составит не более 6 месяцев. При этом доход заемщика не должен снижаться более чем на 20%, а платежи по ипотеке не должны превышать 40% от дохода. В Чернушке начал работу новый объект для спортивного сообщества «Школа шахмат». Она расположена на улице Нефтяников, 1Б. Общая площадь помещения составляет 270 квадратных метров. В здании оборудованы 3 учебных класса на 12 мест каждый и интерактивный класс на 9 мест. Заниматься здесь будут 150 человек. Строительство стало возможным благодаря привлечению внебюджетных средств. Здание передадут на баланс муниципалитета. Расходы на его содержание уже учтены в бюджете округа на текущий год. На открытии выступил международный гроссмейстер, многократный чемпион мира Сергей Корякин. Он поздравил юных шахматистов и провел с ними сеанс одновременной игры. В краевой столице на Эспланаде 27 и 28 июня пройдут молодежные выходные летнего фестиваля «Город встреч». В субботу город встретит День молодежи большой праздничной программой с интерактивными площадками и финальным шоу с Анной Немченко, которое станет первым событием фестивального городка. В воскресенье будут работать творческие площадки, где выступит певица Тося Чайкина. Подробная программа работы городка будет опубликована в соцсетях фестиваля «Город встреч». Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про сыр рассказываю сегодня. Легенды о появлении разных сыров могли бы составить целую книгу по сырной мифологии. Например, Рокфор, мягкий сыр с плесенью, изготовленный из овечьего молока, якобы впервые был создан благодаря мальчику-пастушку, который, чтобы не нести узелок с хлебом и сыром к пастбищу, оставил его в пещере и вернулся лишь спустя несколько недель. Хлеб был испорчен, а вот сыр оказался весь в прожилках с благородной плесенью. Попробовав его на вкус, мальчик остался очень доволен и поспешил рассказать о своем открытии жителям деревеньки Рокфор. Так и появился этот сорт.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про сыр рассказываю сегодня. Рассказывают, что некий аравийский купец отправился в путь, взяв с собой еду и молоко, чтобы подкрепиться по дороге. День был знойным, и остановившись, купец обнаружил, что молоко превратилось в плотный сгусток, окруженный водянистой жидкостью. По-видимому, голод был слишком силен, потому что продукт купец попробовал. Новая еда ему понравилась, и купец поведал о ней другим. Так рецепт распространился. Еще задолго до наступление новой эры в жарких странах сыр изготавливали так. Просушивали и нагревали на солнце коровье или овечье молоко, затем сдабривали кореньями и приправами. Позже стали добавлять ферменты растительного или животного происхождения.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о возможности России принять чемпионат мира 2038. Гипотетически мы можем на такое рассчитывать. Практически это крайне затруднительно. В правах мы пока еще не восстановились, но чемпионат мира в России был признан самым лучшим. Подать заявку можно, но для этого нужно сделать многое. В первую очередь восстановить наш футбольный союз в правах и вернуть на международную арену нашу сборную вместе с клубами. Но Михаил Дегтярев заявил, что контакты есть, сказал Свищев в «Спортэкспресс». По информации Бильд, в настоящее время немецкая футбольная ассоциация работает над предложением провести чемпионат мира. Организация рассматривает варианты принять турниры в 2038 или 2042 году. Александр Емельяненко попал в больницу из-за проблем со спиной. Александр в больнице, обострились проблемы со спиной, есть грыжа, сообщили ТАСС в команде Емельяненко. В марте прошлого года спортсмен рассказал, что перенес операцию по удалению грыжи межпозвонкового диска. В мае 44-летний спортсмен рассказал об улучшении состояния здоровья и самочувствия. Российская альпинистка Алина Пекова сообщила о том, что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса. 33-летняя Пекова является уроженкой Кабардино-Балкарии. Альпинизмом она начала заниматься в 2017 году. Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира, написала Пекова в соцсетях. В октябре 2024 года в 31-летнем возрасте Пекова покорила 14-й восьмитысячник Шишабанга в Гималаях, высота которого составляет 8027 метров. Она стала первой гражданкой России, поднявшейся на все 14 высочайших гор Земли. Черногорский специалист Душка Иванович станет новым главным тренером баскетбольного клуба «Зенит», об этом утверждает РИА Новости. 68-летний специалист уже работал в России ранее, с 2016 по 2017 год он тренировал «Химки». Последним местом работы Ивановича был итальянский «Виртус», который расторг контракт с черногорцем 27 марта этого года. До этого специалист тренировал «Бешикташ», «Басконю», «Црвену звезду» и другие европейские команды. На этом у меня все. Следующий выпуск завтра. Слушайте и смотрите все, что связано со спортом, а самое главное, занимайтесь им. Всем удачи и пока.
1: Новости спорта. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
2: Людей, которые слишком любят сыр, называют турафилами. Любители сыра могут поблагодарить греков за этот термин. Тура означает сыр, а фил или философ означает любовь. Кто-то любит сыр, кто-то не очень. Но судя по тому, что в мире существуют целые сообщества любителей этого продукта, он пользуется очень и очень немаленькой популярностью. Изобретенный давным-давно, он с тех пор распространился почти по всему миру. Впрочем, в Азии, например, сыр практически не едят. Да и в странах Африки тоже. И учитывая, сколько в мире существует его сортов, сложно сказать, любите вы сыр или нет, так как вряд ли вам довелось попробовать все его виды. Про сыр рассказывала Лилия Алексеева. Отличного вам дня!
1: Реклама на Соль.ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоит.

0: техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
3: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, срок.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
6: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В российских школах поменяют распределение нагрузки на учеников по гуманитарным предметам. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года дети будут больше изучать историю России и мира. В планах чиновников увеличить количество уроков по этой дисциплине сразу на 30%. Чтобы не перегружать школьников, сократить на 30% пришлось количество часов по предмету обществознания. Министр обратил внимание, что эта мера должна помочь усилить историческую подготовку учеников, а также дать возможность учителям более углубленно разобрать ключевые периоды развития страны и мира. Изменения в расписании должны коснуться только учащихся с 5 по 9 классы. ФНС с начала года направила требования о взыскании задолженности с 82 тысяч жителей Пермского края. Общая сумма долга почти 1 миллиард 200 миллионов рублей. Банки уже исполнили поручение на сумму 408 миллионов рублей. Для 57 тысяч человек введены ограничения выезда за пределы страны и арест имущества. Как сообщили в ФНС по Пермскому краю, налоговая служба начала использовать процедуру внесудебного взыскания задолженности. При фиксации задолженности ведомство направляет в банк поручение о списании средств со счета налогоплательщика. Одновременно с этим приостанавливаются все операции по счетам до полного погашения долга. Это внесудебная мера, которая применяется автоматически и не требует обращения в суд. В Прикамье в этом году билеты на главное шоу фестиваля «Небесная ярмарка» будут продаваться на платформе kassir.ru. Как сообщает Минтуризма, билеты не будут продаваться через сторонние сайты, мессенджеры или с рук. При этом для посещения шоу билет нужен на каждого зрителя, в том числе на детей. Стоимость билетов на стоячие места – 500 рублей, на сидячие места на трибунах – от 1,5 до 2 тысяч рублей. Главное шоу фестиваля пройдет на стадионе «Труд» 11 июля. Как ранее рассказывали организаторы, в этом году ожидается участие 45 аэростатов. Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов. В Трикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Отличного дня и прекрасного, что сегодня четверг, четверга. Прекрасного четверга желаю вам я, Александр Соловьев. Ты, дорогой друг, если вдруг засиделся, то скорее делай или приемник громче, или колонки, откуда ты слушаешь радио Соль-ФМ, и отправляй свои приветы, поздравления, признания в любви, ведь это как раз час для твоих важных слов в эфире радио Соль-ФМ. Написать можно и отправить все нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/soul-fm или же нам на наш телеграм-канал радио Соль-ФМ. Тоже пиши, не стесняйся. Там тоже приветы и поздравления принимаю. Отправляй также музыкальные заявки. Если что, вдруг хочется послушать, то пиши, заказывай и делай сегодняшний день ярче.
0: Соленый алло. Где

Вот оно, первое сообщение в эфире радио с Алифом, точнее, в программе по музыкальным заявкам «Соленый алло». Первое сообщение, а то, что ты такой, как будто бы вообще за весь день первое сообщение пришло. Нет, на самом деле, давно уже не первое. Не забываем, что у нас есть такая крутая программа, как «Солями шоу» с 7 утра до 10. Эдуард Кузнецов с вами общается и разыгрывает различные призы. Ну и, конечно же, констатирует различные факты. Поэтому тоже не забывай про утреннее шоу. Ну и программа по музыкальным заявкам «Соленый алло» тоже в эфире радио «Солифам». Принимая ваш привет, поздравления, признания в любви и музыкальные заявки, можешь написать прямо сейчас. Пиши, пока я здесь. Итак, Владимир Долгодворов пишет нам: «Привет, все осинцы, с наступающим днем города», говорит, 27 числа исполнится некое количество лет городу Оса. Можете, кстати, как раз-таки написать, напомнить, сколько вам годиков исполнится, и тоже заодно поздравить с наступающим. Также поздравляет жительницу Осы, девушку самую симпатичную, красивую, обаятельную, Оксану Боровину, и ее дочь Машу. «Люблю, ангелочек». Поставьте, пожалуйста, хорошую песню. Хороших песен очень много, но в ближайшее время для вас прозвучит крутой трек от исполнителя КамАЗ «Трава у дома». Это означает, что можно делать будет погромче буквально через 4 минуты.

Я как человек, который практически каждый день наблюдает, что творится с ВКонтакте в целом, в принципе, да, и который наблюдает, когда можно сделать там видеотрансляцию, что-то выложить, кому-то ответить, что-то написать. Так вот, я так понимаю, ВКонтакте опять приболел и начинает потихонечку уходить в англицизмы. Я не знаю, что тут творится, но у меня, по крайней мере, везде подписи появляются там, где написать комментарий «All comment placeholder», там что-нибудь такое написано рядышком внутри. Что это такое ВКонтакте? Ну, в конце концов, ну, хватит болеть. Давай выздоравливай. Ну, ты нам еще нужен пока что. Давай, вперед, работай. Работай так же, как и все уважающие люди. Итак, у нас есть сообщение, тем не менее. Сообщение прилетело от Василия Копытова. Говорит, поставьте, пожалуйста, девочку «Демон». Не знаю, такой песни ее у нас нет. Для дочки Алины. Вдруг, неожиданно. Алина, папа верит в тебя, что ты осилишь прополку картофеля. Теперь и мы в тебя все верим. Тем не менее, есть у нас трек. Не девочка «Демон», а не ангел от исполнителя Дерзи. Прямо сейчас для вас.

0: Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алёс продолжается, да. Ваши привет и поздравления также звучат в эфире Радио Соль ФМ. Если есть что сказать, то говори, все расскажу своим голосом от твоего лица. С удовольствием, между прочим. А значит, еще и вдвойне будет удар твоего слова в эфире Радио Соль ФМ. Так что вперед, пиши, подбодряй, возможно, поздравляй, возможно, просто говори о том, как ты сильно любишь человека. Пиши, не стесняйся. Итак, у нас есть поздравление для друга. Поздравление для друга с днем рождения. Поздравление для друга с днем рождения Наруза. Его зовут. Айдос ему желает всего хорошего, здоровья и, что самое главное, счастья. Наруза, поздравляем с днем рождения. Далее привет, кстати, полуанонимный, скажем, такой привет. Просто не скажу от кого, но я догадываюсь от кого. Передаю привет всем жителям дома 33, а в особенности Азамоту, Кляве, Ядовитому. Живите долго и счастливо. Тебе же тоже, дорогой друг, большой привет отправляю и хорошего настроения желаю. Мы же продолжаем. Ты давай вспоминай, кто достоин твоего твердого мужского или женского слова, чтобы улыбнуло всех слушателей Радио Соль ФМ. Пиши.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Вы слушаете программу по музыкальным заявкам с Алены Алло. Ваши приветы и поздравления тоже звучат в прямом эфире на радио Сэлифэм в течение этого часа. Пиши, успевай, у нас остается около 20 минут до завершения эфира. Если есть что сказать, говори прямо сейчас. Мы с тобой расскажем обо всем хорошем, о чем только можно. Главное, пиши. Итак, написать можно там в группу ВКонтакте по адресу vk.com/Сэлифэм или в телеграм-канал радио Сэлифэм. Тоже подписывайся туда, пиши туда, там тоже наблюдаю за вашими сообщениями. Итак, Наташулечка Зайка, так она подписана в группе ВКонтакте Радио СЛФМ, оставила свое поздравление, и не только одна. Так, привет, Соляшка, здравствуйте, давно нас так не называли. Хотим поздравить нашу любимую мамулечку, бабулечку, прабабулечку Зайцеву Екатерину Ивановну, село Родники. С днем рождения, желаем прикрепкого здоровья, всегда быть такой же бодрой, веселый, жизнерадостный. Мы ее сильно любим. Дети, внуки и правнуки подписались воздушные поцелуи вслед. Обнимают. Ну и прямо сейчас, наверное, крепкие объятия. Но, по крайней мере, так, чтобы здоровье осталось. Да. Поздравляем еще раз Екатерину Ивановну с днем рождения. Дальше Ольга Деменева пишет нам. Поздравляю нас с мужем с годовщиной свадьбы. Бумажная свадьба. Я уже посмотрел, сколько это годиков. Это 2 годика. Как раз тот момент, когда уже все притирки, все недопонимания прошли, как говорится. Ну и из-за романтики уже превращаемся во взрослую жизнь. Входим, да, вот этот как раз-таки порог жития совместного. Поэтому вас тоже поздравляю. Ольга Деменева также оставила свою поздравительную открытку, скажем так. 2 года вместе, 2 крыла. Сложить из нас судьба смогла, и пусть бумажные они, летим с тобой за днями дни. С бумажной свадьбой, дорогой, мы будем счастливы с тобой сегодня, завтра и всегда, и не коснется нас вражда. Просила песню классную папе поставить. Анивар, любимый человек, в ближайшее время для вас прозвучит.
1: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Сэлифэм теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Сэлифэм в Google Play. Соленый алё!

Продолжаем общаться, продолжаем раздавать хорошее настроение в прямом эфире радио СЛФМ. Не забывай, что ты тоже можешь добавить частичку хорошего дня, так говорится, как говорится. Поэтому добавляй в своем сообщении частичку отличного настроения, щепотку соленых треков и еще горсть хорошего дня. Поэтому пиши, отправляй все, озвучу в прямом эфире. Алсу поздравляет мужа Альфреда с днем рождения от любимой жены и дочки Алины. Мы его очень сильно любим. Видимо, что-то ему пожелать ничего желать не будем, потому что у него все есть. Но, значит, пускай все, что есть, удвоится или утроится, а может умножится просто во много-много раз. Все хорошее. Альфреду поздравляем с днем рождения. Далее. Поздравление анонимное. Поздравление для Влада Пикулева с днем рождения. Всего тебе самого-самого. От кого сообщение, догадаешься сам. Хорошего дня и прекрасного настроения. Влада, поздравляем.

0: Чтобы отправить сообщение в прямой эфир, никакой искусственный интеллект САП совершенно не нужен. Просто заглядываешь к нам в группу ВКонтакте Радио СЛФМ, пока он работает, и пишешь нам туда. Телеграм-канал Радио СЛФМ есть, если что, на такой случай, если вдруг ВКонтакте решит приболеть, поэтому можешь туда тоже написать. Если заболел у тебя Телеграм, тогда пиши его ВКонтакте. Если и то, и другое у тебя приболело, но не знаю, на крайний случай только мне в личку писать, но номер телефона я никому не скажу свой. Итак, у нас сообщение от Александры Колепцевой есть. Она отправляет большой привет любимому мужу. Колепцев Сергей Михайлович, ты, сынули, самый-самый, поехали уже в деревню. Вот, Сергей Михайлович, значит, жена в деревню просится, что делать нужно? Быстрее забирать и ехать в деревню. Возможно, там намного круче, хотя, возможно, и не совсем. Оксана Кострева пишет нам, отправляет большой привет своему любимому мужу, Костреву Льву. Также дополняет, он самый лучший мужчина на свете. И мило улыбается. В общем, большой привет Льву отправляем. Оксане респект, хорошего дня, прекрасного настроения. Продолжаем.
1: Соленый алло.
0: Кстати, продолжаем. У нас 3 минуты осталось в запасе. За 3 минуты можно сказать очень много важных слов, поэтому пиши прямо сейчас.

0: Программа по музыкальным заявкам с Алина Орёс завершается. Читаю последние... Конечно, нажимая на кнопку обновления группы ВКонтакте, чтобы ни одно сообщение не пролетело мимо. Все пока обновляется. Читаю ваш привет и поздравления, что оставили за... на эту минуту. Поздравление прилетело от Александра Гугучкина. Поздравляет он брата Жени с днем рождения. Желаю ему всего самого наилучшего, много сил и, конечно же, здоровья с днем рождения. Далее... Поздравление прилетело от кого, я, видимо, не расскажу, но любимую единственную девушку Катюшу с днем рождения поздравляет. Молодой человек, ты у меня самое-самое лучшее, твой любимый подписался. А вот какой твой любимый, тоже придется догадаться, быстро-быстро к нему подбежать и как зарядить обнимашек. Катерину поздравляем с днем рождения. Итак, подглядываю, значит, я в личные сообщения и уведомления, значит, все озвучил, по крайней мере, на сегодня, что прилетит попозже, все озвучат завтра, либо с утра, либо днем, также в программе по музыкальным заявкам с Алиной Орёс. Всем хорошего дня, прекрасного четверга и приятной компании, пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Все сложится. С новым Тенет Т4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тенет Т4L от 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тенет Т4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. А мы танцуем.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Микрофинансовая компания Пермского края расширила возможности займа инвестиционные для предпринимателей из сферы туризма и гостиничного бизнеса. Полученные льготные средства можно использовать не только на покупку оборудования, но и на приобретение жилых модулей для глэмпингов. Новая возможность использования займа вызвана быстрым ростом в Прикамье внутреннего туризма. В 2025 году в регионе побывали более 1,5 миллиона человек. Глэмпинги – быстрый и востребованный формат, который позволяет открывать новые объекты без долгого и дорогого капитального строительства. Условия льготного займа для клиентов компании не изменились. Ставка составляет 5% годовых. Сумма от 5 до 15 миллионов рублей. Срок до 5 лет. Заем можно погасить досрочно, не платя при этом штрафов и комиссий. Специалисты Пермского Роспотребнадзора проверили 128 речных судов на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. По итогам проверок нарушений выявлено не было. Все суда получили положительные заключения. Судовые санитарные свидетельства на навигацию этого года уже выданы 13 туристическим теплоходам, включая Павел Бажов, Владимир Маяковский, Федор Достоевский, Юрий Никулин и Михаил Кутузов. В этом году Кудымкар получит субсидию из краевого бюджета на развитие туристской инфраструктуры. Она составит 4,5 миллиона рублей. На эти деньги планируется установить 22 новых арт-объекта на Поляне Чудей. А в зоне отдыха промысловый календарь Коми Пермяков установит новые скамейки, фонари, урны и пандус для туристов с ОВЗ. Чудо – это мифические персонажи, нечто вроде духов. Считается, что они сопровождают человека ежедневно. Например, Коми Пермяки часто приписывали любые несчастья и даже обычную неуклюжесть проискам чудов. В прошлом году в Кудымкаре открылась арт-тропа «Чуды всюду» – маршруты семи арт-объектов под открытым небом, вдохновленных коми-пермяцким фольклором и легендами о загадочном народе Чуди. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Трикамье. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Нам 10 лет. Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Утром до 12 градусов и днем до 23. По северу будет облачно с прояснениями. Также возможен дождь. Утром до 9 градусов и днем до 19.
0: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспорт. Паспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
5: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление,

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Госдуму в ближайшее время планируют внести законопроект, предусматривающий обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью между физическими лицами. Такая мера направлена на снижение рисков и дополнительную защиту прав собственников на фоне недавних случаев, связанных с имущественными сделками. Сейчас нотариальное удостоверение подобных сделок возможно, но не является обязательным. Стороны могут оформить договор в простой письменной форме. В нашем крае стали известны результаты ЕГЭ по математике, физике и обществознанию. На экзамене 2102 выпускника набрали по этим предметам более 81 балла. Максимальный балл по физике набрали 18 выпускников из Перми, Кунгура, Чайковского, Часового, Лысьва, Верещагина, Нытвы, Чернушки. Стобальниками по обществознанию стали 8 учеников Перми, Кунгура, Чайковского, Большесосновского округа, Верещагина и Нытвы. Без ошибок экзамен по профильной математике сдали 3 выпускника из Кунгура и Чайковского. В этом году 55% выпускников выбрали экзамен именно по профильной математике. Это на 5% больше, чем в прошлом году. В Пермском крае на реку Вишер отправляется комплексная экспедиция Пермского краевого отделения РГО по следам Эрнста Карловича Гофмана «Река Вишера». Экспедиция пройдет при участии ПГНИУ, Горного института УРО-РАН, Института географии РАН и других научных и научно-образовательных организаций. Всего 40 ученых. Полевые исследования пройдут с 25 июня по 5 июля. Экспедиция будет направлена на комплексное изучение бассейна реки Вишера, уникальной природной территории Пермского края, обладающей высоким туристско-рекреационным потенциалом. Как отмечают организаторы, туристы знают и любят Вишеру, но верховья реки до сих пор крайне мало изучены. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский союз автостраховщиков представил обновленную версию справочника средней стоимости запчастей, которая теперь действует на всей территории страны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Банк России утвердил новую методику расчета выплат, которая перечитывает более широкий спектр данных о ценах, включая предложения маркетплейсов и прямых импортеров. Благодаря этому средний размер компенсации увеличился на 8,2%, а для некоторых автомобилей вообще почти на 20%. Это нововведение совпало с публикацией первых официальных данных по убыточности ОСАГО. За первый квартал нынешнего года коэффициент достиг 98%. И это, в свою очередь, означает почти полное исчерпание резервов страховщиков. Главное изменение в методичке – это расширение источника информации. Ранее данные поступали от ограниченного круга поставщиков, теперь же в расчеты включены цены из открытых источников, что должно сделать выплаты более справедливыми и, соответственно, ближе к реальной стоимости ремонта. Согласно анализу данных, восстановление европейских и японских автомобилей подорожает сильнее остальных. Так, для марок Volkswagen, Skoda и Mitsubishi стоимость запчастей выросла от 10 до 20%. В то же время для китайских автомобилей, например, Cherry Amoda, рост цен будет минимальным от 0,9% до 4,5%, и что самое удивительное, по некоторым позициям цены вообще снизились. Это связано прежде всего с насыщением рынка запчастями для китайских марок и, соответственно, улучшением логистики. Дисбаланс в ценах, вероятно, сохранится в течение нынешнего года и даже дольше, пока поставки не станут стабильными. Страховщики вполне резонно опасаются, что увеличение выплат по отдельным маркам не компенсирует снижение по другим, и общие расходы продолжат расти.
0: Автомобильные факты.
1: Стоимость полиса ОСАГО напрямую не зависит от выплат, так как тарифы устанавливает Центральный банк. В настоящее время не наблюдается оснований для существенного роста стоимости полиса ОСАГО. По итогам первого квартала нынешнего года индекс роста полиса автогражданки составил примерно 2%. Тем не менее, Российский союз автостраховщиков инициировал предложение к регулятору о расширении тарифного коридора на 2027 год, что в свою очередь позволит страховым организациям увеличить гибкость в формировании тарифов и частично компенсировать возросшие издержки. Для водителей с безаварийной историей повышение тарифов может быть минимальным, учитывая высокую конкурентность вот именно за таких безубыточных клиентов и сохранение действия коэффициента бонус-малус в качестве скидочного механизма. Если же вы все-таки выявили завышение данного коэффициента, влияющего на стоимость полиса, то помните, что предусмотрена возможность его корректировки через национальную страховую информационную систему. Процедура осуществляется дистанционно. После прохождения идентификации в личном кабинете пользователь может запросить сведения о своем коэффициенте бонус-малус и при несогласии с его значением подать обращение с указанием причины приложения необходимых документов, в числе которых паспорт, водительское удостоверение и, соответственно, предыдущие полисы. Ответ предоставляется на электронную почту заявителя. При необходимости проведения дополнительных проверок с участием иных организаций сроки рассмотрения, соответственно, будут увеличены. Следует отметить, что для корректировки отражения изменения коэффициента бонус-малус иногда требуется предварительное обновление данных в страховом договоре. Ну, например, после замены паспорта, водительского удостоверения или, например, смены фамилии. В таких случаях страхователю необходимо обратиться в свою страховую компанию для внесения соответствующих изменений в полис. После передачи обновлений сведений в автоматизированную информационную систему страхования, согласно регламенту Банка России, информация обновляется в личном кабинете НСИС, что в теории должно исключить несоответствие между базами данных и договором страхования. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Вот такая информация вам, друзья, в пути. Желаю всем безаварийной езды и только удачи.
0: За баранкой. Лето в ритме города. Это...

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Утром до 12 градусов, днем до 23. По северу будет облачно с прояснениями. Также возможен дождь. Утром до 9 градусов, днем до 19.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о предоставлении ипотечных каникул для семей с детьми до 1,5 лет. Согласно проекту, ипотечные каникулы могут начать предоставлять при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей. При этом их длительность будет составлять до 1,5 лет. Право на каникулы будет реализовываться однократно за время действия кредитного договора. Также при вступлении документа в силу россияне смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы при рождении первого ребенка. Однако длительность льготного периода в этом случае составит не более 6 месяцев. При этом доход заемщика не должен снижаться более чем на 20%, а платежи по ипотеке не должны превышать 40% от дохода. В Чернушке начал работу новый объект для спортивного сообщества «Школа шахмат». Она расположена на улице Нефтяников, 1Б. Общая площадь помещения составляет 270 квадратных метров. В здании оборудованы 3 учебных класса на 12 мест каждый и интерактивный класс на 9 мест. Заниматься здесь будут 150 человек. Строительство стало возможным благодаря привлечению внебюджетных средств. Здание передадут на баланс муниципалитета. Расходы на его содержание уже учтены в бюджете округа на текущий год. На открытии выступил международный гроссмейстер, многократный чемпион мира Сергей Корякин. Он поздравил юных шахматистов и провел с ними сеанс одновременной игры. В краевой столице на Эспланаде 27 и 28 июня пройдут молодежные выходные летнего фестиваля «Город встреч». В субботу город встретит День молодежи большой праздничной программой с интерактивными площадками и финальным шоу с Анной Немченко, которое станет первым событием фестивального городка. В воскресенье будут работать творческие площадки, где выступит певица Тося Чайкина. Подробная программа работы городка будет опубликована в соцсетях фестиваля «Город встреч». Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Радио, радио соляной столицы.
1: Твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно за мной.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о возможности России принять чемпионат мира 2038. Гипотетически мы можем на такое рассчитывать. Практически это крайне затруднительно. В правах мы пока еще не восстановились, но чемпионат мира в России был признан самым лучшим. Подать заявку можно, но для этого нужно сделать многое. В первую очередь восстановить наш футбольный союз в правах и вернуть на международную арену нашу сборную вместе с клубами. Но Михаил Дегтярев заявил, что контакты есть, сказал Свищев в «Спортэкспресс». По информации Бильд, в настоящее время немецкая футбольная ассоциация работает над предложением провести чемпионат мира. Организация рассматривает варианты принять турниры в 2038 или 2042 году. Александр Емельяненко попал в больницу из-за проблем со спиной. Александр в больнице, обострились проблемы со спиной. Есть грыжа, сообщили ТАСС в команде Емельяненко. В марте прошлого года спортсмен рассказал, что перенес операцию по удалению грыжи межпозвонкового диска. В мае 44-летний спортсмен рассказал об улучшении состояния здоровья и самочувствия. Российская альпинистка Алина Пекова сообщила о том, что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса. 33-летняя Пекова является уроженкой Кабардино-Балкарии. Альпинизмом она начала заниматься в 2017 году. Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира, написала Пекова в соцсетях. В октябре 2024 года в 31-летнем возрасте Пекова покорила 14-й восьмитысячник Шишабанга в Гималаях, высота которого составляет 8027 метров. Она стала первой гражданкой России, поднявшейся на все 14 высочайших гор Земли. Черногорский специалист Душка Иванович станет новым главным тренером баскетбольного клуба «Зенит», об этом утверждает РИА Новости. 68-летний специалист уже работал в России ранее, с 2016 по 2017 год он тренировал «Химки». Последним местом работы Ивановича был итальянский «Виртус», который расторг контракт с черногорцем 27 марта этого года. До этого специалист тренировал «Бешикташ», «Басконю», «Цервену Звезду» и другие европейские команды. На этом у меня все. Следующий выпуск завтра. Слушайте и смотрите все, что связано со спортом, а самое главное – занимайтесь им. Всем удачи и пока.
1: Новости спорта.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Утром до 12 градусов и днем до 23. По северу будет облачно с прояснениями. Также возможен дождь. Утром до 9 градусов и днем до 19.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эрафта». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эрафта». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре хорошего настроения.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В российских школах поменяют распределение нагрузки на учеников по гуманитарным предметам. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года дети будут больше изучать историю России и мира. В планах чиновников увеличить количество уроков по этой дисциплине сразу на 30%. Чтобы не перегружать школьников, сократить на 30% пришлось количество часов по предмету обществознания. Министр обратил внимание, что эта мера должна помочь усилить историческую подготовку учеников, а также дать возможность учителям более углубленно разобрать ключевые периоды развития страны и мира. Изменения в расписании должны коснуться только учащихся с 5 по 9 классы. ФНС с начала года направила требования о взыскании задолженности с 82 тысяч жителей Пермского края. Общая сумма долга почти 1 миллиард 200 миллионов рублей. Банки уже исполнили поручение на сумму 408 миллионов рублей. Для 57 тысяч человек введены ограничения выезда за пределы страны и арест имущества. Как сообщили в ФНС по Пермскому краю, налоговая служба начала использовать процедуру внесудебного взыскания задолженности. При фиксации задолженности ведомство направляет в банк поручение о списании средств со счета налогоплательщика. Одновременно с этим приостанавливаются все операции по счетам до полного погашения долга. Это внесудебная мера, которая применяется автоматически и не требует обращения в суд. В Прикамье в этом году билеты на главное шоу фестиваля «Небесная ярмарка» будут продаваться на платформе kassir.ru. Как сообщает Минтуризма, билеты не будут продаваться через сторонние сайты, мессенджеры или с рук. При этом для посещения шоу билет нужен на каждого зрителя, в том числе на детей. Стоимость билетов на стоячие места – 500 рублей, на сидячие места на трибунах – от 1,5 до 2 тысяч рублей. Главное шоу фестиваля пройдет на стадионе «Труд» 11 июля. Как ранее рассказывали организаторы, в этом году ожидается участие 45 аэростатов. Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Раньше преобладание одной руки рассматривалось как уникальная человеческая особенность, неразрывно связанная с формированием человеческого мозга. Однако современные данные свидетельствуют, что мозговая асимметрия возникла задолго до появления людей, став фактором выживания животных в среде, где малейшее промедление грозило гибелью. Природа полна неожиданностей. Если пристально понаблюдать за тем, как попугай держит зерно или лягушка чешет бок, можно заметить удивительную асимметрию, сформировавшуюся миллионы лет назад. Феномен латерализация, то есть распределение функций между полушариями, пронизывает весь животный мир, превращая выбор ведущей конечности в эффективный механизм адаптации к дикой природе. Наиболее интересное разделение выявлено у домашних кошек. Здесь латеральность тесно связана с полом. Оказывается, коты в большинстве случаев являются левшами, тогда как кошки предпочитают правую лапу. Эта разница настолько устойчива, что ученые связывают ее с влиянием половых гормонов на развитие котенка еще в утробе матери.
0: Территория фактов. В ритме города, в ритме края.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Утром до 12 градусов, днем до 23. По северу будет облачно с прояснениями. Также возможен дождь. Утром до 9 градусов, днем до 19.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Соленое лето на волнах. Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Утром до 12 градусов и днем до 23. По северу будет облачно с прояснениями. Также возможен дождь. Утром до 9 градусов и днем до 19.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol FM в Google Play. Sol FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье полночь. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом. Только на Соль FM.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol FM в Google Play.
1: Из Соликамска с любовью.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.